21 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Все скажет музыка.
1: Oh, I leave quite an impression.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. I wonder why nothing catches.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант пентамино. Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу тетрамино. То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное – отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

21 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: неправильно.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, які можуть себе дозволить не всі. Сьогодні одрознить багатея от бедняка непросто. Подробязні про гэты незвичайний стиль у программе «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само обелетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это перайманье в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные червяки на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Нияких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
1: Мода на мове.
2: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их життевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуття меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
1: Техно-джунгли.
2: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максвайном.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: познакомили. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. В 7 часов и 6 минут в студии Артем Аникин.
3: И, как всегда, в студии Константин Комков. Всем доброе утро. Вторник, второй день недели. Хочется уже каких-то свершений, хочется уже каких-то таких радостей в жизни, хочется чего-то интересного.
2: Ну, хочется еще кружочек в Телеграм записать. Вот, а мы ни разу так в прямом эфире не писали. Вот сейчас напишем.
3: Вот странно, да, почему раньше этого не делали.
2: Вот сейчас можно нас слушать и видеть прямо.
3: Легкое закулисье.
2: Закулисье реальности.
3: Да.
2: Ты смотрел уже этот фильм, кстати?
3: Нет, еще.
2: А я посмотрел.
3: Я нашел... У меня, оказывается, есть друг. Оказывается, да.
2: Вау, у тебя есть друг?
3: Давно знакомый, очень вкусы. Похоже, очень сильно тоже любит Дмитрия Пучкова, тоже обсуждаем неоднократно. И, что оказалось, он не смотрел «Однажды в Ирландии».
2: «Однажды в Ирландии» не смотрел?
3: Я
2: ладно,
3: такой,
2: слушай, я кружочек сейчас все допишу, выкладываю.
3: Допиши кружочек, давай.
2: Чего он не делал?
3: Вот. Я такой, слушай, ты че, иди смотри. Он такой, ну ладно, вечером гляну. В 2 ночи приходит ответ. Слушай, а шикарный-то фильм!
2: 2 ночи на ночь? Отлично. Ладно, мы сегодня и кино будем рекомендовать, и вообще много чего еще будет.
3: Ну, мы умеем все рассказывать, и праздники расскажем. Да все расскажем. Всем и все, и вся.
2: Ага, я понял, чего не хватает. С утра такое чувство было, вот что-то не хватает. Все-таки чемпионат закончился, и как-то вот...
3: Да.
2: Чуть-чуть есть такое опустошение.
3: Подожди, 2 дня и забудем.
2: 2 дня забудем, тем более у нас свои новости спорта. Белорусские тоже, я надеюсь, присутствуют. А пока о музыке этого часа. В этом часе Элла, Last Night a Dream with Feel in Love. Мэри Краймбрери, давай не ждать. Искрос Амстердам, май о май. Крэш Адамс, New Heart. А также Жасмин, какое счастье. Ну и по традиции, Лизо пожелает всем доброе утро с композицией Good Morning. Доброе утро еще раз.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Один вопрос, опять же, про чемпионат мира. Если он закончился, что мы таки будем кушать? Что нам говорит искусственный интеллект?
2: Два варианта. Тебе оба не понравятся.
1: Высокомолекулярное и высокомолекулярное.
2: Только выбирай. То, что кушают подростки в стиле высокой кухни.
1: Так.
2: Или завтрак в школе в стиле высокой кухни.
1: О, завтрак в школе, давай.
2: Погнали.
1: Завтрак в школе-то я помню.
2: Да, ну сравниваем твой и то, что нам предлагает.
1: Давай, поехали.
2: Классическое блюдо – это овсяная каша, да?
1: Классика. Ну, хорошо. Ну,
2: предлагают заменить на запеченную гранолу со спумой.
1: Ты чего сейчас вот сказал? Ты сейчас точно не ругался нецензурной бранью?
2: Ни капли. Дальше у нас что? Омлет.
1: Омлет. Что не так с омлетом?
2: Будем менять его на яичный рулет с суфле и трюфельным маслом.
1: Mm-hmm. Хорошо.
2: Бутерброд с сыром и колбасой.
1: Что за школа? В каком богатом микрорайоне?
2: Не знаю. Бутерброд с сыром и колбасой мы заменим на брускетту с моцареллой и соусом песто.
1: Что-то я даже... Так, дальше.
2: Вариант интересный. Называется ленивые вареники жемчужины.
1: Жемчужины?
2: Нужно взять...
1: Мне лень их делать.
2: Небольшие творожные шарики. Обязательно идеально круглой формы.
1: Идеально прям.
2: Обязательно. Глазированные в соусе из белого шоколада. И подавать со свежей малиной.
1: А как это связано с названием блюда?
2: Ты у меня спрашиваешь?
1: Да.
2: Спроси у этого электронного мозга.
1: Что он там ест вообще, этот ИИ?
2: А вот это вот, знаешь, что выделяется? Мини-панкейки с карамелизированным бананом. Просто крошечные пышные блинчики укладываются в башни, поливаются кленовым сиропом и украшаются чипсами из ягод.
1: Ну, это хотя бы я могу себе представить.
2: Хотя бы, да?
1: Представь, чисто визуализировать.
2: Пожалуйста, представляй себе зеленую гречку с авокадо-кремом.
1: Зеленая гречка, вообще-то, по стандартам, это уже все, просроченная гречка.
2: Нет, это крупа, которая тварит за состояние альденте. И заправляется...
1: Гречка альденте?
2: Гречка альденте.
1: Первый раз варил и не доварил.
2: Заправляется нежным пюре из авокадо и лайма.
1: Ой! Что бы этот искусственный интеллект?
2: Когда-нибудь, мне кажется, он нас добьет.
1: Он добьет точно меня.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Back to future. В смысле, давай назад.
3: Самая низкая температура 21 июля в Гомеле была в 1978 году. Было всего лишь плюс 8 лишь.
2: Ну, пока плюс 8 и держится в июле у нас. Я, естественно, про прошлые антирекорды. Да. А что сегодня? 21 июля в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: По дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад, но мы едем вперед. Потому что утро...
2: Едем ли?
1: Едем, как всегда, не быстро, соблюдая ПДД. Из Белицы через мост пересечения Барыкина Интернациональной и Фрунзе. Светофор, постоим.
2: Ну и дальше по Интернациональной пересечении с улицей Гагарина. Гагарина также.
1: И
2: дальше Ленина и
1: Кирова. Но это нормально. Это...
2: Для это утра это более чем нормально. Вот у нас здесь недалеко, кстати говоря, по улице Комсомольской, это как выезжать на Советскую, тоже светофоров достаточно, что постоять придется.
1: С Катаевича пересечение сейчас по Советской трудно ехать, и Никольский переезд.
2: Да, если дальше поедем по Советской, то вот там, где самолеты, на пересечении с Малайчука и Кирова тоже немножечко светофоров присутствует. Ну и подъезжая уже к перекрестку, там, где карусель и ОМА, тоже немножко поставить плюс. Это Ефремова, Советская и Николая Зибницкого.
1: А вот торговое кольцо почему-то у нас как-то вот выпало из сводок.
2: А все поняли, что можно объезжать.
1: Что можно по-другому.
2: Да, ну и Никольский переезд. Конечно же.
1: Вот, в принципе, и все. Так что все хорошо, едем, не торопимся и...
2: Все хорошо.
1: Прекрасная маркиза.
2: Да.
1: Ладно, а мы пока пойдем к Кате Оушен «Life Goes On».

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Что у нас из спорта есть?
2: У нас много чего интересного
1: тогда
2: есть. Давай разбираться, да?
1: Конечно.
2: Наверное, одно из таких главных событий, мне очень интересно было почитать про него. И смотри, с 21 июля, то есть сегодня, вступают новые правила в женской теннисной ассоциации.
1: Ассоциации? А что, нельзя уже делать преподаче?
2: Обязала спортсменок проходить гендерное тестирование для допуска к соревнованиям под своей эгидой.
1: Наконец-то.
2: Всех теннисисток. Они должны будут сдать тест на наличие гена, который связан с развитием организма по мужскому типу. Если такой появится, ее не допустят, а в случае отказа сразу же санкции, сразу же до свидания.
1: Так подожди, так поздно уже. Сестры Вильямс уже завершили карьеру.
2: Они дождались, когда закончили.
1: Братья.
2: Братья Уильямс. Не, ну там, слушай, там это сестры, смотришь на ноги, а там просто
1: аж страшно. Аж завидно, да?
2: Немножечко присутствует, да.
1: Мужикам.
2: Вот, чуть-чуть. Так что вот с сегодняшнего дня оно у нас случилось. Что дальше? Прошла жеребьевка в штаб-квартире УЕФА на предмет третьего квалификационного раунда Лиги конференции, где, кстати говоря, в сбор сыграют наши белорусские клубы. Вот сегодня стартует второй раунд.
1: Они еще не хотят допускать?
2: Нет, там все в порядке, главное пройти дальше. Если МЛ Витебск пройдет Черногорскую Сутьеску, шансы на это неплохие, то встретится с победителем пары Барац Петрокуб. То есть шансы пройти дальше очень и очень хорошие. Кстати говоря, МЛ подписал защитника сборной Ирана, 32-летнего. Центрального защитника, он на чемпионате мира отыграл все матчи за сборную Ирана.
1: Все три?
2: Да. Ну, то есть это хорошо. Вот. Минская «Динамо» в случае прохода «Нефтьчи», это бакинский клуб, это очень сложно

0: соперник попадется на пару... Железничар, это ладно, а вот Брага португальская, которая по факту топ-4 постоянно португальского чемпионата, это будет архи и архи сложно.
1: Португальская Брага?
0: Да.
1: Интересно, что? А можно рецепт?
0: Красиво. Ну и борисовский Батэ в случае победы над швейцарским Сьоном, что это будет тоже, конечно, заоблачно, пойдет на либо на Зимбру из Молдовы, либо Ноа из Армении. И то очень сильные клубы на уровне этом.
1: Значит, будем следить, посмотрим. Главное,
0: удачи сегодня нашим клубам желаем мы с Константином Камко.

0: Утростимуляторы.
1: Минутка отдыха.
2: Да, слушай, что ты это вот, а? Отдыха минутка.
1: Мне все меньше и меньше до отпуска остается.
2: Иди ты в отпуск.
1: Я на цельный месяц ухожу. И я правильно делаю, оказывается.
2: Я боюсь, что к концу эфира от Кости не останется ничего, потому что еще пара таких слов, и у нас будет ледовое побоище.
1: Вот у нас короткий отпуск, вообще сказали, опасен для здоровья.
2: Это почему же? Это как же?
1: Меньше 4 недель, если отдыхаешь, организму не хватает времени для полноценного восстановления.
2: Да что вы говорите?
1: Из-за этого обостряются хронические болезни, страдает иммунитет, растет тревожность, нагрузка на сердце. Единственное спасение – брать сразу 30 дней отпуска. Ну, у меня 25, я не знаю, где там.
2: У меня 34.
1: 34, вот. И вот только так, говорят, можно нормально отдохнуть, сбросить накопившийся стресс. Я, кстати, раньше тоже делил отпуск на две части.
2: Ну, это нормальная тема.
1: И я понял, что я не отдыхаю вообще ничего. Только начинаю привыкать.
2: А нет у тебя такого чувства, то, ну, ушел ты в отпуск, да, и по работе начинаешь скучать.
1: Скучать нет. Первые дни тревожусь, как там без меня.
2: А потом?
1: А потом понимаешь, что, в принципе, это же не мои проблемы уже.
2: Но это неправильно.
1: Неправильно?
2: По мне неправильно.
1: Ну, это по тебе, у тебя 34 дня отпуска.
2: Ну, да.
1: У тебя на 4 больше, чем надо. Вот если ты мне к моим 25 4 своих отдашь, как раз у меня будет вот почти 30.
2: А назовите, пожалуйста, зачем мне это делать?
1: Как зачем? А мы что, не друзья? Фу таким быть. Так что отдыхайте, господа и товарищи, отдыхайте, но сейчас продолжаем работать.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Позиции Беларуси и арабских стран по многим международным вопросам схожи, отметила председатель Совета Республики Наталья Качанова на встрече с членами делегации арабского парламента во главе с его председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Наталья Качанова подчеркнула миролюбивую политику Беларуси и стран, представленных в арабском парламенте. Также спикер указала на схожие позиции по вопросам суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. В агрогородке Лясковичи 15 августа пройдет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». С момента проведения первого фестиваля в 2010 году его наполняемость становилась богаче. Из межрегионального он перерос в республиканский, а затем международный. В основе концепции – мифология Полесья. В программе нынешнего года традиционные локации и новинки, среди которых цирк Шапито и интерактивные площадки с народными играми для всей семьи. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Днем 21 июля местами по Гомельской области ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. МЧС напоминает, что в это время не стоит прятаться под деревьями. По возможности обходите стороной шаткие строения, рекламные щиты и линии электропередачи. Водителей просят избегать низменных участков дорог, которые может подтопить. Масштабное представление готовит Вселенная. В этом году 12 августа совпадут солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеид. Перед рассветом выстроятся 6 планет – Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Солнечное затмение будет видно не везде, но ночью наступит пик метеорного потока. По небу будет пролетать до 120 метеоров в час. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Вторник, 8 часов 7 минут. Как всегда, в студии Константин Комко
3: и Артем Аникин.
2: Бодренькое у нас утро, бодренький у нас вторник, бодренькие мы. Закончился чемпионат мира. Можно, наконец-таки, выспаться.
3: Можно.
2: А зачем?
3: Нужно ли? Я вчера вот высыпался за воскресный.
2: Я вчера также пытался весь день... Если бы не звонки, вообще был бы идеальный день.
3: А там в телефоне есть функция «выкл».
2: Нельзя.
3: Почему?
2: Рабочий день.
3: Рабочий день? А как
2: К сожалению.
3: Же рабочий сон?
2: Это не считается.
3: Сон рабочего у нас уже не считается?
2: Не считается.
3: Ай-яй-яй.
2: Да, поэтому я пытался, не получилось. И поэтому все так произошло.
3: Все, кто выспался, вам привет. А всем, кто не выспался, спите дальше, если у вас есть такая возможность.
2: А есть ли она?
3: Знаешь, есть у многих.
2: Говорят, днем есть такое время, когда никто не звонит.
3: Днем, когда никто не звонит? Обед, наверное.
2: И то не факт, наверное. Потому что у некоторых обед с 12 до часу.
3: Ну, у некоторых по-разному. У меня вообще обед чуть раньше, чем у всех. Потому что
2: у тебя есть
3: пока у всех обед, мне уже скоро домой.
2: Вот я об этом же. У тебя есть обед, счастливый ты человек. Слушай, вторник, а вот чем заняться? Уже 21 число, еще 9 дней и второй месяц лета пролетел.
3: Еще 9 дней и отпуск у меня. Опять напоминаю.
2: До эфира ты... Слушай...
3: Давай лучше про музыку расскажу, а ты пока здесь будешь исходить желчью и завидовать. Ну, а в этом часе Тедди Свимс, мистер Know It All. Father Planet, Je T'aime. Они же Pretty Please. Вервульф, посмотри в глаза. Я хочу узнать, на кого ты меня променял. Не стой, танцуй. Не стой, а также Ума Турман, не стой, танцуй. Воздух, как вода густой, эти рваные джинсы тебя к лицу. Подруга. А начнется этот час Наталья Подольская. Подруга, доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Интересные сегодня праздники. Во-первых, сегодня день нездоровой пищи, он же день вредной еды. Это имеется в виду вот этот вот фастфуд.
1: Фастфуд?
2: Да, так что отметим.
1: Ну, вот по бургеру
2: и спать,
1: да,
2: как говорится, вечером.
1: А вы знаете толк в бургерах, Константин?
2: Конечно. И спать я знаю больше.
1: Да,
2: мне больше нравится. Так, день или.
1: Или?
2: Или. Вот этот вот, который...
1: А, это типа день сомневающихся людей получается?
2: Без понятия, но вот день или. День новых возможностей, новых приключений. Чай или кофе, прогулка или кино. Хорошее настроение или очень хорошее.
1: Работать или отдохнуть.
2: Работать или...
1: Поспать или поспать.
2: Работать или продуктивно работать.
1: Так.
2: День розетки. День, который называется «Пригласите инопланетянина жить с вами». Ребят, прилетайте. Ты бы пригласил к себе инопланетян?
1: Нет.
2: Почему нет?
1: А зачем они мне?
2: А если пригласил, каких бы выбрал? С какого фильма? Из «Пятого элемента» этих?
1: Нет. Сейчас скажу, откуда. Из «Очень страшного кино 3».
2: Господи, зачем?
1: Подожди, ты спросил, я тебе ответил.
2: Ужас какой. Я бы хищника позвал.
1: Не.
2: Чего?
1: Он страшный.
2: Ну и что? Может, он в душе добрый?
1: Снаружи-то он страшный.
2: Ну и что?
1: И опасный.
2: И опасный. Ты описал себя только что тоже.
1: Ну, не полностью же себя я описал.
2: Ну, ты же свой.
1: Ну, я же свой.
2: Не хищник.
1: Не хищник.
2: Так, Всемирный день Колли. Собачки классные. Кстати, давненько я у нас не видел Колли почему-то.
1: Ну, есть, но их содержать тяжело.
2: Ну, да. Международный день гаспачо. Приятного аппетита.
1: Вещь вкусная.
2: День переучета также сегодня. Надо прийти домой, я все никак себе шкаф не переучту. Содержимое.
1: Содержимое шкафа?
2: Надо реально в шкафу прибраться, потому что там что-то уже мне не нравится. Там уже кто-то поселился.
1: Кто-то пастой поселился у тебя в шкафу.
2: Инопланетянин.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Самая теплая часть погоды.
2: Погода остается, года меняются. Самая высокая температура 21 июля в Гомеле была в 2001 году. А сколько?
1: Четверть века назад. 4. Ну и ладно. Сегодня, 21 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Артем.
2: Я здесь сижу.
1: Ты заметил, что у нас в студии третий?
2: Знаешь, я привык, что к нам приходит то третий постоянно. Радует это меня.
1: Меня радует, что в очередной раз женщины нас радуют. Девушки, женщины всегда. А вот
2: молодая, красивая. Тебя вот это все радует, я знаю.
1: Конечно, мне все нравится, что красивое, молодое. У нас опять в гостях наши практикантки. Вот, тренируются на наших слушателях. Будущие
2: голоса. Надеюсь,
1: журналистки, голоса. Дарья Грибова. Сегодня, Даш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет, Даш, как дела, как настроение?
3: Нормально, все супер, хорошо, утро сегодня приятное.
1: Ой, как такое. Врать нехорошо, да? Так рада просыпаться.
2: Подожди, пусть учится.
1: Пусть учится, да, это вот как-то после школы говорят выпускники, а, наконец-то закончилась самая тяжелая часть моей жизни.
2: Честно, я даже не знаю, а какая самая тяжелая часть жизни, я так и до сих пор и не знаю.
1: Пенсия. Так вот, Даш, тренируемся, продолжаем дальше. Чем порадуешь нас и слушателей?
3: Я порадую сегодня очень позитивными новостями.
1: Давай.
3: Вот, котиков любят все.
1: Конечно.
3: И котики решили захватить мир. Поэтому в китайском аэропорту появился необычный отдел по борьбе с мышами. И его сотрудники кто? Как вы думаете?
1: Ну,
2: котики?
1: Кто? Коты?
3: Да, котики.
1: Кошки?
3: Семейство из трех кошечек живет в стеклянном домике. Именно там сотрудники приютили этих бездомных кошечек и построили для них стеклянный офис.
1: Ничего себе распределение в Китае работает.
2: Я представляю себе, приходят кошечки, а отдел по борьбе с мышами, капитан Махоуни.
1: Не Махоуни.
2: Мяухоуни.
1: Мяухоуни,
2: Мяухоуни.
1: Да. Ну, в стеклянном домике.
3: Да, и пассажиры с удовольствием фотографируются вместе с пушистыми работниками.
1: А ты бы сфоткалась с котами?
3: Я бы, конечно. Я бы, если бы разрешили, я бы залезла в этот домик и вместе с ними пошла бы работать.
1: Ловила бы мышей? А
3: да.
1: Ты не боишься мышей?
3: Нет. Я буду с котиками.
1: Так девочки ж боятся мышей.
3: Кто сказал?
2: Она была бы замначальника отдела.
1: Главная мышь была бы.
3: Ну, меня бы ловили, ничего страшного.
2: Тебя бы ловили?
3: Ну, может быть, и меня.
1: А у тебя дома живет кто? Ну, кроме родителей.
3: У меня кошка живет.
2: Вот наш человек, у меня тоже кошка. А вот это вот... Без как тебя назвать тогда? Беспитомошный.
1: Бессобачник я.
2: Нет, ты беспитомошный.
1: Ну, были у меня собаки. Ну, они ушли. Они ушли на радугу.
2: Это были, это уже не считается. У меня кошка милая, добрая, 9 килограмм чистого веса.
1: Ничего себе!
2: Нормальный кот.
1: Это лошадь какая-то, да?
2: А у тебя кошка?
3: Британская веслоухая. Такая она. Но она дохля у меня вообще. Но она
2: не
3: прям...
2: кормите?
3: Кормим. Она просто у меня вся в меня пошла. Стройненькая, красивая девочка.
2: А вот сейчас даже поспорить.
1: Ты тоже 40 килограмм весит?
3: Нет, она по своим меркам худенькая.
1: По своим меркам худенькая.
2: Не докармливают котиков.
1: И нормально, слушай. Ну а что, Китай, кошки работают, правильно? Тунеядство вот это вот бегает по улице.
3: Ну, сидит дома, ничего не делает.
1: Ну,
3: там хоть кошки делом заняты.
1: Так что пристраиваем котов, если кому нужны вот эти крысо-мышеловы. Делайте по красоте, ставьте стеклянненькое что-нибудь. И людям хорошо фоткается, и всем хорошо. Откуда мыши в аэропорту, я, честно говоря, не знаю. Они там есть вообще? Я сколько летал, как-то не задумывался даже.
2: А там потому что отдел по борьбе с котиками есть.
1: А, если
2: просто
1: есть...
2: Они все афишируют.
1: Как у Хазана было. Пока существует преступность, существует Министерство внутренних дел. Ой, ладно, Даш, спасибо. Надеюсь, еще что-нибудь нам потом расскажешь. Пока, Алекс Уоррен, послушаем «Passenger».

0: Рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Новость из жизни «И такое бывает».
2: Ну, давай.
1: Не отпускай чемпионат мира нас всех.
2: Выдыхай.
1: Подожди, суть не в том. Чемпионат мира, большое скопление людей, там ставят передвижные туалеты.
2: Ну да.
1: Знаем.
2: Логично.
1: Логично, да. Это нормальная практика, так правильно делать. Так вот. Мужчина зашел в туалет спокойненько и пропал. Смотри, как его нашли, интересно.
2: Где он всплыл?
1: Да. Те, кто забирает туалет, приехали там откачивать, убирать его, и увидели, что дверь закрыта. Постучались, оттуда никого. Постучались еще разок, и откуда-то голос: «Я тут, помогите». Они такие: «В смысле, помогите?» Вызвали милицию. Милиция говорит: «Откройте дверь». Он говорит: «Я не могу». «Откройте дверь, это полиция, между прочим».
2: Именем закона.
1: Да, он говорит: «Я не могу».
2: Я внизу.
1: Дотянуться. Да, он провалился.
2: Бедолага.
1: Суть не в том. Он провалился, его достали, окатили со шланга, все дела. Спрашивают: «Слушай, а как вообще, объясни, пожалуйста, что ты?» История классная. Он говорит: «У меня упала бутылка газировки, и я потянулся ее достать».
2: Точно бутылка газировки?
1: Бутылка газировки.
2: Потому что это подороже.
1: Бутылка газировки, литровая.
2: Обычно за телефонами там.
1: Нет, за бутылкой газировки.
2: Попил водички.
1: 8 часов парень провел.
2: Бедолага.
1: Там.
2: Это же опасно для жизни.
1: Это очень опасно для жизни.
2: Это же можно надышаться и просто...
1: Да, его катили водой из шланга, долго, как говорится, мыли, отмыли, очистили, побрили, постригли и отправили в освояси.
2: Вспоминай анекдот: «Шапочку верните». Где его шапочка?
1: Это шикарно.
2: Бутылку хоть достал парень, ну или...
1: Не сообщается.
2: Ну было что попить его, 8 часов, в принципе. От обезвоживания.
1: Это, конечно...
2: Это и смех, и грех, всякое бывает, будьте аккуратнее.
1: Будьте очень аккуратны, пожалуйста, не надо такого.
2: Иногда такие истории заканчиваются очень даже трагически.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Минутка алиментов на Гомель FM. Ну, неожиданно, да?
2: Так.
1: История на прошлой неделе произошла, все никак что-то до нее не добирались обсудить. Вызвала она много споров в сети. Тут и за, и против все можно найти.
2: Не томите, пожалуйста.
1: Американец.
2: Так.
1: Живет в Америке.
2: Так.
1: У него жена была и ребенок. Ну, развелись, платят алименты по $300 в неделю. То есть 1200 в месяц выходит.
2: Ну, это много.
1: Ну, для США это такое себе, но все-таки платят. Вот. Но потом у него начались проблемы, бывает такое у всех. И он попросил потерпеть пару месяцев, говорит своей бывшей: слушай, не могу столько платить, давай по 150 в неделю. Пару месяцев, потом все наладится. Но дама решила, что это как бы как-то так.
2: Ущемление ее прав.
1: Ущемление прав, да. И не понравилось, она подала в суд.
2: Так.
1: Подала в суд, а судья посмотрел все обстоятельства и теперь обязал платить мужчину $13 в месяц. Ну, я так понимаю, это вот на ближайшие пару месяцев. Ну, и вот там разделились в интернетах на два лагеря. Вот люди, одни говорят, как это так, это ребенок, а другие говорят, ну, естественно, а что? Ну, если у человека нет возможности, он хочет, но не может просто.
2: Но я думаю, что если он...
1: Дайте ему вздохнуть.
2: Я думаю, что, грубо говоря, что если он захочет, он найдет способ, но если реально, ну, а как, то что вы с него возьмете?
1: Ну, судья молодец, видишь, бывшая, как говорится, ну, бывшая, не надо пользоваться детьми как инструментом насилия и
2: к
1: вот
2: сожалению.
1: Этого. К сожалению. Но это чаще всего именно
2: да,
1: так.
2: Да, именно так.
1: Входить в положение. Ладно бы там 100 лет не платил. Это другой вопрос. Но у нас Pink, Hate Me.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон, утверждающий изменения в сфере железнодорожного транспорта в целях создания современной правовой базы, обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта. В документе определены общие подходы к правам и обязанностям как владельца инфраструктуры, так и владельцев железнодорожных путей общего и необщего пользования, организации производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой. Рекордные цифры в 1000 тонн намолоченного зерна в Гомельской области преодолели 5 комбайнеров. Все они из Реческого района. Среди водителей на отвозке зерна рубеж в 1000 тонн преодолели 28 человек. Среди них есть первый двухтысячник Артур Лещинский из СПК «50 лет октября». В числе и 4 молодых водителя, из которых одна женщина-водитель Виктория Позняк из КСУП-Бывальки Лоевского района. 22 июля в Гомельском городском исполнительном комитете состоится прямая телефонная линия и прием граждан. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович проведет прямую телефонную линию и встретится с жителями Гомеля по предварительной записи. Задать волнующие вопросы можно будет с 9 до 10.00 по телефону 51 19 84. Еще одна информация в завершении выпуска. Экстремальный забег «Киокушиновская гонка» состоится в Речицком районе. Участников ждут 25 сложных испытаний. Преодоление водных преград, прохождение по бревну, перенос мешков с песком, дождевые трубы и другие этапы, часть из которых в этом году включили впервые. Общая длина маршрута составит 10 километров. Организаторы подготовили 9 комплектов наград. Для участия необходимо подать заявку и пройти регистрацию на сайтах 42195.by и running.by. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9:07, а это значит...
3: А что же это значит, скажи мне, пожалуйста.
2: На посту «Утро-стимулирования» Артем Аникин.
3: И, конечно же, генерал Константин Комко.
2: Генерал? Генерал-адмирал?
3: Генерал-адмирал. Генерал-адмирал. Не рвите глотку. Хочется мне сказать.
2: Угости лучше.
3: Да, хороший фильм, надо пересмотреть. Хотя и так наизусть его все равно знаешь уже весь.
2: Знаешь весь? А мы сегодня кино будем рекомендовать?
3: А думаешь, стоит?
2: Конечно.
3: А может, мы с тобой порекомендуем этот фильм на самом-то деле?
2: Да мы рекомендовали уже, нет. Есть свеженькое, новенькое, но это после погоды и...
3: Ну, трейлер вышел вчера.
2: Да. Ты уже догадался.
3: Принимается.
2: Принимается.
3: Я, как известный фанат всей этой серии, принимается.
2: Так что вам остается только дождаться. Если вы не знаете, то узнаете. А если вы знаете, то, в принципе...
3: То не дожидайтесь. Просто сразу пишите нам. Мы знаем, что за фильм. Пойдем
2: вместе. Мы знаем, да. Кто угадает, что за фильм, тот молодец. Можете нам написать. У нас телеграм-канал есть. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Это латинскими буквами. Есть инстаграм-аккаунт радио Гомель FM. У нас еще и вайбер есть. 29-код-34-11-34-8. Там, кстати, привет и поздравления можно писать.
3: Мы там присутствуем, все читаем, все знаем. Да. Отвечаем по мере возможности.
2: А то вечно все Олесе Васильковой днем пишут.
3: Счастливо. Думаешь, она красивая.
2: А у нас спят.
3: Да, мы
2: так
3: с тобой,
2: она в отпуске.
3: Мы с тобой два некрасивых парня, а она-то прекрасна.
2: Мы некрасивые, мы божественны. Как античные статуи.
3: Вы прекрасны, я очень прекрасен. Да?
2: Он, Эрик, уже пишет. Доброе утро, сходили в цирк.
3: А, ну, он же выиграл билет. Да. Кстати, Эрик, а как сходили? Расскажите, пожалуйста.
2: Вот, написал. Весело, интересно, моментами страшно, за акробата все было супер.
3: Эрик?
2: Эрик?
3: Пожалуйста. Мы исполняем мечты.
2: И не только. Мы даже исполним мечты, если вы не хотите этого.
3: Вот не хотели вы в цирк пойти, а пошли.
2: Еще и музыку этого часа сейчас озвучу и будем идти дальше. В этом часе Гейл Скитлс. Юлия Савичева, «Самолеты». Робин Шульц, «Better Times». Онти, «The Way to Love». А также рекап, «Rebellion». А час начинает Джоэл Кори, «Whisper». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Доброе утро началось, и у нас немножко неожиданно, ну как ожиданно, но неожиданно для слушателей, связь с нашей
2: коллегой
1: из редактор службы информации Анна Смирнова. Аня, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята! Я хоть сегодня не в Гомеле, но я все равно с вами.
1: Да.
3: Рассказать, где меня носит?
1: Да, расскажи,
2: как... Тебя постоянно где-то носит, а где сегодня?
3: Да, сегодня мы в университете гражданской защиты в Минске, потому что здесь Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводит семинар «Один день с МЧС». Я сегодня почувствую себя настоящим пожарным. Я буду примерять боевку, я буду пытаться, наверное, кого-то спасти. Я надеюсь, что меня спасать при этом не придется. А у вас как дела?
1: У нас хорошо, у нас все спасены.
2: Это факт.
1: Ничего не горит.
2: Слушай, а много ли там людей? Вообще, как начался день?
3: Да, людей очень много. Мы только что приехали, прошли регистрацию. Вот сейчас все серьезно. С нами будут проводить инструктаж по поводу того, что и как мы будем делать. Потом у нас брифинг целый и распределение по группам. Мы будем работать по группам, но я уже посмотрела, в плане у нас там и дымовая комната, и спасение из автомобиля. Так что, ребята, если вы вдруг попадете в аварию, конечно, не дай бог, я надеюсь, что я буду знать, что делать.
2: Ну, как всегда, достать телефон и снимать.
1: Сейчас самое первая помощь людей.
3: Я служба информации, ну, ребята.
1: Про дымовую комнату вспомнил фильм «Полицейская академия».
2: Сразу,
1: там
2: да,
1: была
2: да.
1: шикарная сцена, кстати.
3: Кстати, да, мне тоже что-то вспомнило. Ну, нам еще обещают полазить по лестницам, почувствовать себя даже пожарным спортсменом. Вот, и что-то еще было. Вот, всего не упомню, но
2: посмотри,
3: программа
2: как ты будешь проходить полосу пожарно-спасательного спорта, я бы, честно говоря, не отказался. Это будет интересно. Зная тебя, а обед будет?
3: Кофе-паузы, да, нам обещали.
2: Знаем мы Анну Смирнову, любительница кофе-пауз.
1: Видеоотчет, где можно будет посмотреть.
3: Видеоотчет, ну, не знаю насчет видео, я надеюсь, что все-таки будет что вставить, потому что как я падаю с пожарной лестницы, я, наверное, это видео вставлять не буду.
2: Нет, нам это необходимо, это важный материал.
1: Это просмотры.
2: Это важный материал, без которого мы не сможем.
3: Мы будем набирать просмотры,
2: скажи мне, а там собрались со всей страны? Собрались?
3: Да, здесь собрались со всей страны представители СМИ, блогеры, коллеги наши, в том числе из других гомельских изданий и предприятий. Поэтому, думаю, будет интересно. Надеюсь, еще с кем-нибудь познакомимся. Тем более, опять же, нам обещают работу в группах, я уже говорила. Поэтому, думаю, будет весело и интересно. По поводу, где посмотреть. Во-первых, в выпусках новостей будут коллеги мои рассказывать о том, как я здесь жива или нет. Ну и, конечно же, в нашем телеграм-канале.
1: Хорошо. Когда возвращаешься? Чтобы мы знали примерно, когда начинать
3: я
1: волноваться.
3: Я надеюсь, что вечером, потому что утром, ребята, я завтра с вами. Надеюсь, что живая.
1: Вот завтра утром тогда подробности нам и накидаешь точно, да?
3: Это факт.
2: Желаем тебе там удачи, выжить, хотя я что-то зарю.
1: Что такое грустный?
2: Нет, это она сама себе. Мы-то знаем, что она выживет. У нее муж сколько лет заботился о ее здоровье и сохранении.
1: Ну да. У вас-то в крови МЧС передается, да?
3: Половым путем, Костя.
1: Я понял. Отличная передача получилась у нас. Сегодня.
2: Так.
1: Вот, Аня Смирнова, спасибо. Не будем тебя отвлекать. Готовься, надевай боевку. Это можешь там подышать, сразу потренироваться чем там, дымом?
3: Нет, как раз-таки дымом не надо дышать. Для этого существует специальный инструмент.
1: Вот.
3: Противогаз называется.
1: Мы ждем фотографии тебя в боевке и в противогазе.
2: Главное различить.
3: Обязательно.
1: Главное, можешь сфоткать любого. В принципе, когда человек в боевке и в противогазе, я думаю, там, что Анна Смирнова, что и Артем Аникин.
2: Да не важно, кто...
1: Что динозавр, в принципе, будут смотреться...
2: Нет, у него хвост есть.
1: Ну, там можно в боевке специальный чехол. Вот, спасибо, Аня Смирнова. Все, до связи. Мы продолжаем дальше наше утро стимулирования.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 21 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Переходим к кино.
2: Порадуй меня.
1: Которое кино.
2: Порадуй меня.
1: Ну, тут порадовала студия Marvel.
2: Marvel.
1: Порадовала пока чем? Трейлером выпустила первый полноценный трейлер пятой части «Мстителей», который называется «Мстители...»
2: Doomsday.
1: Doomsday, да, но перевели как «Мстители Доктор Дум».
2: Ну, это странный, конечно, перевод.
1: Как я и предсказывал, появляется снова Роберт Дауни-младший. Ну, там же мультивселенная. Говорю, а, тогда точно. Железного человека воскресят. Помяните мое слово.
2: Ну, он не Железный человек, он Доктор Дум. Это главный антагонист двух ближайших фильмов.
1: И?
2: Суть в чем?
1: Там объединяются Мстители, Люди Икс, Фантастическая четверка,
2: это,
1: Вакансы,
2: это
1: новые Мстители.
2: Это попытка сыграть сразу на всех жанрах, потому что достанут Люди Икс аж с 2000-х.
1: Вот так вот, тех самых.
2: Да.
1: Кстати, Роберту Дауни-младшему пришлось отказаться от роли Посейдона в фильме «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана, который сейчас немного он потерял, и я такой, много он не потерял.
2: Это да. Суть в чем? Понятно, что трейлер — это всегда первые 20 минут фильма. Сам фильм обещает трехчасовым.
1: Ну, посмотрим. Опять же, попытка сыграть на ностальгии и на «Мстителях» в финале — это хорошо, но...
2: Просто в чем изюм? Почему они вот запустили, да, по комиксам и всех вернули...
1: Меня смущает вот эта каша из всего.
2: Я тебе объясню маленький нюанс. Вот эта серия, да, третья фаза, которая их гордо именовали, провалилась полностью в прокатах. Заработали они чуть больше, чем ничего.
1: Не, ну Человек-паук вроде отбился, остальное все рухнуло просто.
2: А почему Человек-паук отбился? Потому что вернули двух старых.
1: Ну да.
2: Вот. И поэтому сейчас возвращаюсь, чтобы снова лутать бабло.
1: Отбить, так сказать.
2: Да, потому что тот же и Роберт Дауни-младший, и Крис Хемсворт, и прочие.
1: И
2: Педро прочие.
1: Паскаль появится, и Ванесса Кирби.
2: Да
1: это...
2: все. В общем, все. Вот, каким-то чудом уговорили сняться и Маккеллена, и этих вот, господи ты, боже мой, и
1: кого?
2: Профессора Икс, и Магнета, я забыл их реальные имена.
1: Я лично реально вот сомневаюсь в том плане, что...
2: И Патрик Стюарт, и Иэн Маккеллен.
1: Что очень каша получится, это всех как-то раскрыть там или что-то. В общем, я жду с надеждой и опаской.
2: Ну почему? Нет, снимут хорошо, трехчасовая будет нормально.
1: А еще режиссерская потом.
2: Да,
1: это... Десятидневная.
2: Не, ну слушай, это интересно, но опять же, это же первый фильм из двух по факту будет.
1: Да, 18 декабря премьера, осталось тут 4 зарплаты.
2: Я себе билет уже купил.
1: 5.
2: Я себе
1: даже билет,
2: билет
1: купил?
2: Ну, забронировал, как и на финал чемпионата мира, так же и на эту премьеру.
1: Хорошо, ну будем ждать.
2: Так что,
1: ждать.
2: Костя, если знаешь куда, ко мне.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: У нас опять тут молодежь рвется к микрофону. У Дарьи Грибовой что-то интересное, нашей практикантки.
2: Даша, давай. Давай-ка, Даша.
3: Китайцы массово начали скупать зимние дыни. Как вы думаете, для чего?
2: Что-то тебя на китайскую тему сегодня
1: учить. Что за зимняя дыня, подожди. Я знаю, вишня, вишня, зимняя вишня. А вот дыня, дыня, зимняя.
2: А спой про дыню.
1: Про дынь. Дыня, дыня, зимняя
2: работает.
1: Дыня. Сейчас погуглю.
2: Так, что это?
3: Зимние дыни — это сорта дынь, которые собирают недозревшими еще осенью, а потом в холодном помещении недозревают еще какое-то время.
1: О, как помидорки.
2: А зачем?
1: Ну как хранить?
2: Ну ладно, так, и?
3: Ну, китайцы их покупают для своих домашних животных, все просто.
2: Для домашних животных?
1: Это вегетарианцев?
3: Да. Нет, они так спасают их, своих собачек и котиков от жары. Это работает как вообще?
2: В дыне?
3: В дыне спасают,
1: я понял,
3: да.
1: В дыне вырезаешь сердцевинку, и туда они прячутся, так же ж?
3: Ну, почти. Дыни вообще состоят на 95% из воды, и у них такая довольно толстая корочка,
2: так,
3: с помощью которой долго удерживается холод и без холодильника. Поэтому
2: так,
3: питомцы с удовольствием ложатся на них и просто кайфуют от жизни, прохлаждаясь. А после того, как они похолодели уже, полежали, отдохнули, могут еще и перекусить этой дынькой.
1: Слушай,
2: перевод продукта сразу.
1: Перевод? Нет, смотри, это же классная идея. Стартап. Ребята, товарищи китайские, ловите. Съедобный матрас для взрослых, для людей. Из зимней дыни. Полежал, поспал, прохладненько для жары. Потом взял, поел.
2: Я извиняюсь, вот ты весь такой вот поспал, потный сверху, холодный
1: снизу.
2: Это ты
1: потный, я нормальный сплю.
2: Хорошо, ты нормальный.
1: Я боюсь.
2: Как скажешь.
1: Иногда.
2: Вот, поспал ты вот на этом всем часов 8, а потом ты это есть будешь?
1: Сразу солененькое. В твоем случае. Ну а что?
2: Господи, я вот с кем я работаю? У кого мне... Есть еще ведущие в здании? Кто-нибудь меня слышит? Пожалуйста, спасите меня.
1: Это же стартап, я же не знаю, как они выкрутятся. Может, тряпочку специальную.
2: Какую?
1: Протер влажную салфетку.
2: И что это будет за вкус?
1: На спирту. Протер?
2: Дыня со вкусом мыла? Мыло со вкусом дыни, я видел.
1: Мама мыла дыню. Новая скороговорка.
2: Это скорее, смеркалась. Вот так это было.
1: Смеркалась. Ты себе для своего котика такое бы взяла?
3: Я бы взяла и для себя, и для кошки.
1: Хорошо. И мы, Артем, мы теперь знаем, куда кабачки.
2: Девать.
1: Скажешь, что это зимняя дыня.
3: Зимняя дыня.
1: Поэтому зеленая, да.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Если кто-то не проснулся...
2: Это ваши проблемы.
1: О, нет, это наши проблемы.
2: Чего? Мы свою миссию выполняли на ура. Ты, я, да Даша.
1: Миша, да Даша?
2: Да Даша.
1: Дарья Грибова сегодня с нами была. Студентка-практиканка. Как тебе на радио?
3: Супер, мне очень нравится.
2: Как
3: очень?
2: Тебе ответственно?
3: Чувствуется вайб.
2: Нет, как тебе ответственность за то,
1: вайб?
2: Что ты должна разбудить
1: это
2: всех?
1: Вайб?
2: Это у нее вайб, это молодое поколение. Да. Вайб. Как тебе ответственность за то, что ты должна разбудить всех?
3: Ну, чувствуется такое тяжелое напряжение такое, но я уверена, что все проснулись точно.
1: У нас сегодня точно магний Артем Аникин, Константин Комко и Б6 Дарья Грибова.
2: Всем хорошего дня и хорошего настроения.
1: Услышимся завтра.

0: Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Королевства Бельгия с национальным праздником. В поздравлении говорится: «Несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. Республика Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте». Глава государства выразил уверенность, что последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы. Заместителю генерального прокурора Республики Беларусь Сергею Удовикову присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Соответствующий указ накануне подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Областной туристический слет работников здравоохранения пройдет 24-26 июля в Рогачевском районе. Как сообщили в областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, участников ждет насыщенная программа с соревнованиями, парадами и конкурсами по видам туристической подготовки. Среди них фигурная езда на велосипеде, туристическая полоса препятствий, спортивное ориентирование, водный туризм, маунтинбайк и пляжный волейбол. Организаторы нацелены на активизацию массовой физкультурно-оздоровительной работы и укрепление командного духа. В связи с грозами и усилением ветра в МЧС напоминают о факторах опасности. Сегодня местами по области ожидаются грозы, дожди и усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду. В связи с этим среди факторов опасности могут быть повреждения линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах и подтопления. Учитывайте эту информацию. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
1: Техно-джунгли.
2: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: «21 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские клубы узнали возможных соперников футбольной лиги конференции. В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда. Если во втором круге АМЛ «Витебск» пройдет Черногорскую Сутьеску, то встретится с победителем пары Босния и Герцеговина «Молдова». В случае победы над бакинским «Нефчи» футболисты минского «Динамо» сыграют с лучшей командой пары «Сербия-Португалия». Борисовский «Батэ» может сразиться с победителем в матче между командами Молдовы и Армении. Встречи второго круга квалификации белорусские клубы проведут на этой неделе. Первый матч пройдет в Баку 22 июля. Женская теннисная ассоциация обязала спортсменок проходить гендерное тестирование для допуска к соревнованиям под своей эгидой. Правила вступают в силу 21 июля. В случае отказа проходить тестирование на спортсменок могут наложить дисциплинарные санкции. В Мозыре 1 и 2 августа состоится международный командный турнир по женской борьбе среди молодежи до 23 лет. На ковер комплекса «Полесье-Арена» выйдут лучшие спортсменки Белоруссии, представительницы Турции, Сербии, Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Противостояние различных школ и стилей женской борьбы обещает болельщикам 2 дня ярких поединков. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Уборочная кампания набирает темп. Контроль на самом высоком уровне. Президент Республики Беларусь сегодня проведет селекторное совещание. На прямой связи все области и каждый район. Ежегодно на селекторе обсуждается ход кампании. Президент оценивает готовность регионов и актуализирует задачи для каждой области, в частности, и для всей страны в целом. Какие задачи поставлены на этот год, расскажем в наших следующих выпусках. Председатель Гомельского городского совета депутатов Елена Алексина сегодня проведет прием граждан. Председатель горсовета прием проводит без предварительной записи. Он пройдет с 18 до 19.00 в избирательном округе в ДК «Гомсельмаш» по адресу Гомель, проспект Космонавтов, 22. Ограничения на посещение лесов действуют в 7 районах Гомельской области – Житковичском, Брагинском, Хоникском, а также Наравлянском, Ельском, Калинковичском и Мозырском. При ограничении можно заходить в лес для прогулок, собирать грибы или ягоды, а въезжать на территорию леса на машине нельзя. Также запрещено разводить костры. В ГАИ и автосервисах напомнили о правилах безопасности на дороге в ливень. После сильного дождя улицы Гомеля оказались подтоплены, что значительно осложнило дорожную обстановку. Специалисты рекомендуют водителям снижать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и с осторожностью проезжать глубокие лужи. Попадание воды в двигатель может привести к гидроудару, а скрытые под водой острые предметы – к повреждению шин. Пешеходам советуют быть внимательными при переходе проезжей части. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
8: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Knocking on Heaven's Door, постучать в небесную дверь и насказательно быть на пороге смерти – известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является ее неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана.

0: Также широкую известность Knockin' on Heaven's Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноименному фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана. Финальная сцена фильма, не оставившая равнодушным никого, кто ее видел, в большой степени получилась такой благодаря именно этой замечательной песне. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 21 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гучание краины.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою улыбку. Ласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположен аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
1: Техноджунгли.
0: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Музыка твоей страны.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Фамили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит селектор по ходу уборочной кампании. В совещании принимают участие председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый, руководители региональных служб и ведомств. Как подчеркнул Александр Лукашенко, уборочная страда – это не только определенный экзамен сельскохозяйственной деятельности, но и твердая гарантия продовольственной и экономической безопасности страны. Важнейшим фактором успеха остается готовность к жатве техники и кадров. Приемная кампания в колледжах в самом разгаре. С 15 июня документы принимают на уровень профессионально-технического образования. А с 18 июля стартовал прием на среднее специальное, где в нынешнем году осуществляется прием по новым для страны специальностям. Наибольшее количество установленных мест за счет средств бюджета для приема абитуриентов планируется по таким профилям образования, как инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, здравоохранение и социальная защита, а также сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария. Граждане, зарегистрированные в службе занятости, могут бесплатно пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Программа позволяет освоить новую специальность с нуля или повысить квалификацию. Набор в группы сейчас идет по всей стране. Обучение бесплатное. После окончания курса содействуют в трудоустройстве. Для записи в обучающую группу и получения подробной информации о доступных профессиях необходимо обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома. Мастерская сказок и легенд в Жлобинском районе представили проект гражданских инициатив. Новая культурно-игровая локация открылась в агрогородке Лукский. Здесь ставят театрализованные представления по мотивам местного фольклора и удивляют гостей авторскими костюмами. Проект объединил работников культуры. В будущем к нему хотят подключить ремесленников, народных мастеров и всех творческих жителей района. Зимой мастерскую сказок планируют превратить в районную резиденцию Деда Мороза. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включай радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Первого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: познакомили. 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону +7 929 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Главное условие успешной уборочной кампании обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании. Это техника, кадры и надежность сушильного хозяйства. Глава государства отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры. Комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди, подчеркнул президент. Особенность селектора по уборочной – всесторонняя оценка. Первый доклад председателя госконтроля. Затем о ситуации по стране доложил министр сельского хозяйства и продовольствия. По итогам докладов президент дал поручение Василию Герасимову и Александру Турчину принять меры по всем недостаткам и проблемным вопросам в целом по стране и доложить публично. Во время селекторного совещания губернаторы расскажут, как обстоят дела в каждом регионе. Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства в Индонезии. Она проходит в Джакарте с 21 по 24 июля. Для участников предусмотрена деловая программа, включающая переговоры, презентации и тематические сессии, направленные на развитие торгово-экономического сотрудничества и укрепление деловых контактов между представителями бизнес-сообществ обеих стран. На Гомельщине при проверке радиационного уровня грибов и ягод превышения выявлены лишь в 2% проб. Из государственного сектора исследовано 48 проб пищевых продуктов. Превышений гигиенических нормативов содержания цезия-137 в них, а также в воде, не установлено. Из частного сектора исследовано 298 проб пищевых продуктов. Превышение гигиенического норматива выявлены в 6, в 2 пробах лесных ягод и в 4 грибов. Превышение нормативов зарегистрированы в Добрушском, Калинковичском, Лельчицком, а также Чечерском и Речицком районах. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Клич Полесся запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяць и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Гучание краины.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Лучшее не краины.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 21 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Соответствующее поручение он дал на селекторном совещании. Глава государства поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов и руководителям хозяйств. Президент подчеркнул, в стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Поэтому нужно работать. В Гомельской области на жатве нынешнего года ожидают собрать вместе с кукурузой более 1,5 миллионов тонн зерна. Об этом на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, которое провел президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Как отметил глава региона, в организациях Гомельской области в этом году подлежит уборке 390 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых и рапса. По его словам, на сегодня в области готовы 954 комбайна. Это 99%. Все они прошли технический осмотр. Остальные до конца недели будут отремонтированы, заверил председатель облисполкома. К другим новостям. Завышение цен и товары без документов. Специалисты Комитета госконтроля проверили торговые объекты на гомельских рынках. Основные нарушения связаны с завышением цен на плодоовощную продукцию. Также установлены факты реализации овощей и фруктов, на которые истекли сроки годности. Просроченная продукция изъята из продажи. Для принятия мер реагирования информация о торговле товарами без документов, качестве и безопасности направлена в областную инспекцию госстандарта. Еще одна информация. В Будокошелевском районе столкнулись два легковых автомобиля. Один человек погиб, семеро пострадали. Авария произошла на 378-м километре автодороги М8 граница Российской Федерации Витебск-Гомель. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства устанавливаются. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Твоя реклама. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: «21 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: У нас рекламируются все.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Море!

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение 1993-2006. Подробности 7 карат. Приколай и по телефону плюс 1-589-789-778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании заявил, что руководителям хозяйств нужно управлять уборочной в поле, а не из кабинета. Сотрудники МВД выявили в ходе уборочной кампании хищение горюче-смазочных материалов и комплектующих, случаи взяточничества, а также зафиксировали 150 нетрезвых работников. Прокуратура установила 41 случай приписок о готовности техники и зерносушильных комплексов. Факты выявлены в 25 районах Брестской, Минской и Могилевской областей. Глава государства связал подобное нарушение с тем, что отдельные руководители не контролируют процесс непосредственно на местах. Александр Лукашенко поручил премьер-министру Александру Турчину и Комитету госконтроля в течение 2 недель принять жесткие меры по устранению недостатков на уборочной. Глава государства заявил, что не потерпит бардака, пьянства и воровства и потребовал доложить о принятых мерах. Особое внимание белорусский лидер обратил на ответственность уполномоченных по регионам. Также президент напомнил о запрете поставок энергонасыщенной техники при нехватке механизаторов. Один день с МЧС. Яркое медиа-событие проходит сегодня в Минске. 70 представителей медиа и блогосферы проходят боевое крещение, примеряют на себя роль спасателей в условиях, максимально приближенных к реальным. В чем значимость такого погружения, рассказал помощник министра, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский.
6: На сегодняшний момент один день с МЧС – это не просто имиджевое мероприятие, это мост между нами. И когда мы этим занимаемся, фактически погружая журналистов в профессию спасателя, мы, во-первых, устанавливаем прочный контакт. Потому что одно дело наблюдать за работой спасателей со стороны, другое дело понимать, что они делают, понимать эту специфику. Потому что сегодня информация, она скоротечна, быстротечна, и важен каждое слово. Каждая ценность, которая сегодня транслируется лидерами мнений с средствами массовой информации. И насколько качественно, насколько эффективно выстроена эта работа, конечно, в том числе и зависит вопрос безопасности белорусского общества и белорусского государства.
5: Участники получат уникальный опыт, узнают, как действовать в экстренных ситуациях и прочувствуют, что значит быть спасателем. Отметим, что в мероприятии принимают участие представители телерадиокомпании «Гомель», в том числе редактор службы информации Анна Смирнова. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Опять вставать?
10: А куда?
11: Зачем?
10: Который час?
12: Можно я сегодня никуда не пойду?
13: Тяжело просыпаетесь?
14: Да еще 5 минут еще.
13: Вам помогут утростимуляторы.
8: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Se ela que não lhes para.
1: Категория программы 16+. Оперативная информация.
2: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зафиксировано 3 пожара. Предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара неэксплуатируемого здания в городском поселке Октябрьский по улице Бумажкова. А вероятно, по электрическим причинам в садовом творчестве Терюха Гомельского района горела баня, а в агрогородке Вознесенский Чечерского района – нежилой дом. К счастью, на пожарах никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Не эксплуатируйте неисправный электроприбор и не перегружайте электросеть. В случае пожара звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: Твоя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Сборная Испании после победы на чемпионате планеты возглавила рейтинг Международной федерации футбола. Новоиспеченные чемпионы мира обошли в обновленном сегодня рейтинге финалистов чемпионата мира 2026 футболистов Аргентины. В решающем поединке аргентинцы не смогли защитить чемпионский титул, уступив испанцам в дополнительное время со счетом 0-1. Капитан сборной Испании Родри был признан лучшим игроком планетарного форума и получил золотой мяч. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем серебряного мяча, а бронзовый мяч достался капитану французской команды Килиану Мбаппе. Третье место в мировом рейтинге занимает Франция, а бронзовые призеры чемпионата мира англичане находятся на четвертой строке. Сборная Беларуси осталась на 96-й позиции. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси после финала чемпионата мира 2026 года объявил партнерам по национальной команде о том, что это был его последний матч в составе. На чемпионате текущего года Лионель Месси в общей сложности забил 8 мячей и стал вторым бомбардиром турнира после француза Килиана Мбаппе. Всего известный футболист играл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки, побеждал на чемпионате мира 2022 года и дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства. Белорусская теннисистка Александра Соснович потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Праге. В первом раунде наша спортсменка уступила в двух партиях представительнице Узбекистана Марии Тимофеевой 3-6, 4-6. В матче за попадание в четвертьфинал соперницей Тимофеевой будет победительница встречи между россиянкой Анной Блинковой и чешкой Сарой Бейлик. Турнир завершится 26 июля. На этом у меня все с новостями спорта. Ознакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей с нарушениями слуха. В случае с леденцом принцип работы следующий. После нажатия кнопки активации миниатюрный вибромотор в ручке создает механические колебания, которые передаются через зубы и кости челюсти прямо во внутреннее ухо, минуя слуховой проход. Такой способ передачи звука не влияет на восприятие окружающих шумов. Внешний Lollipop Star почти не отличается от обычного леденца на палочке, однако в его ручке аккуратно спрятаны все необходимые электронные компоненты: кнопка активации, миниатюрный вибромотор, управляющая плата и встроенный аккумулятор.
1: Техноджунгли.
0: Разработчики уделили особое внимание безопасности. Все электронные компоненты полностью изолированы от съедобной части конфеты, а корпус надежно защищен от влаги и слюны, что исключает риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила три версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком «I Spice», черничной композицией «Acon», а лаймовой песней «Armani White». Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
2: Музыка твоей страны.

Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану.

охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежнее. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание. Глава государства рассказал, что нужно делать, чтобы страна была с хлебом и мясом.
4: Уважаемые товарищи, наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер. Потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано, и виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
3: Гомельский облсполком объявил открытый конкурсный отбор проектов для финансирования за счет средств инновационного фонда. Прием документов продлится с 22 июля по 6 августа. Отбор и ведомственную научно-техническую экспертизу работ проведет Координационный научно-технический совет облсполкома. Средства фонда направят на реализацию инновационных проектов, а также на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. 23 июля в Гомельском городском исполнительном комитете состоится прямая телефонная линия «Прием граждан» со всеми желающими, пообщается мэр Руслан Пархомович. Задать интересующие вопросы можно будет с 9 до 10 часов. Номер для связи в Гомеле – 51 19 84. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Yeah.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
2: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
6: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Гомеле FM представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
5: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:10. У микрофона Аня Мишна. Как и обещала из видеообращения в Телеграме, открываю занавес. У нас прямо сейчас в гостях в студии Шалупаев Михаил Петрович, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия и особо охраняемых территорий. А тема эфира – это борьба с инвазивными видами растений. Услышимся буквально через одну песню. Не переключайтесь, а мы начинаем наш вечерний эфир. В этом часть послушаем. Саби совместно с Мией Бойко исполнят трек «Базовый минимум», который завораживает своим контрастом.

этот трек как идеальный союз эпох Боб Синклар «I Can't Want». И трек «I is not ready» как обнаженная исповедь человека, который заперт в своих иллюзиях. Диджей Джейди и трек «Мишель» — это музыкальный телепорт в неоновые 80-е, где каждый аккорд дышит романтикой ночного города. Трек, который передает атмосферу бесконечной ночной вечеринки от Медузы «Don't Wanna Go Home». А продолжает наш вечер Бауза и трек «Magnetic», который создает ощущение свободы, когда едешь по ночной трассе или танцуешь, забыв обо всем.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Напомню, что прямо сейчас у нас в гостях Шалупаев Михаил Петрович, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия и особо охраняемых территорий. А тема эфира – это борьба с инвазивными видами растений, таких как золотник. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваши дела? Как настроение?
2: Ну, спасибо, настроение хорошее, погода хорошая.
1: Это правда. Спасибо, что к нам заглянули на огонек. Расскажите, а в чем заключается ваша работа?
2: Ну, если мы обратимся к нашей теме, то значит, одна из составляющих названий моего отдела – это контроль за сохранением биологического разнообразия. И этому биологическому разнообразию периодически возникают угрозы, связанные в том числе с инвазивными чужеродными видами растений. То есть растения, которые не свойственны для Республики Беларусь, они были по тем или иным причинам завезены сюда, культивировались, но этот процесс вышел из-под контроля, они не захотели оставаться на тех местах, где их выращивали. И более того, их выращивание не дало того экономического эффекта, который ожидался изначально. Допустим, так поступили с борщевиком Сосновского, который когда-то ввели в культуру, выращивали на сельхозплощадях на корм скоту, но оказалось, что не самый удачный выбор корма. Вот, и от него пришлось отказаться. Плюс ко всему оказалось, что он представляет опасность для жизни и здоровья людей. Поэтому борщевик из культуры вывели, но из природы вывести его очень трудно.
1: Сложно.
2: Очень цепкое растение, да, очень живучее, жизнеспособное. И поэтому как бы борьба с ним у нас на государственном уровне ведется. С золотарником канадским ситуация похожая. Ну, правда, его вводили в культуру больше с декоративных целях. Потому что он, ну, красивое, высокое растение, ярко цветущее, не требующее особого ухода. Его выращивали и продолжают, к сожалению, выращивать в палисадниках, на каких-то клумбах. Очень часто на кладбищах можно встретить это растение. Но оно, да, тоже вышло за пределы этих клумб, атаковало наши естественные экосистемы. Поэтому очень часто вот и на каких-то вот полях, на которых не растет в настоящее время какие-то сельхозкультуры, на опушках лесов, на каких-то вот на окраинах лесных массивов очень много этого золотарника развелось. Он очень большое количество семян производит, они легкие, летучие, занимают землю. И основная его опасность в том, что он вытесняет все другие наши типичные виды, и в итоге из сложного поля остается только поле золотарник.
1: Вот, к примеру, человек, который недавно приобрел дачу, приезжает туда раз в месяц и не владеет информацией, какие растения запрещены и от каких нужно в обязательном порядке избавляться. Вот что делать? Где и как посмотреть информацию актуальную? Может быть, сайт какой-то есть? Вот фотографию, да? Какие растения опасны?
2: Ну, значит, на сайте Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды Республики Беларусь, на сайте Гомельского областного комитета природных ресурсов, в соцсетях и министерства, и комитета, и любых, в каждой области у нас есть и комитеты, в каждом районе есть районные инспекции. В соцсетях мы активно эту всю информацию размещаем. В первую очередь, конечно, да, хотелось бы обратить, да, всем внимание всех людей именно на борщевик и на золотарник. Причем, если борщевик, ну, конкретно для Гомельской области, ну, проблема, скажем, такая управляемая, не очень большая, то золотарника много, и люди не всегда понимают, что это действительно вредное, опасное растение, от которого нужно избавляться. Вот. И именно вот в случаях с дачными участками, сам в ходе своей работы неоднократно наблюдал, что проезжая вот через дачные какие-то садовые товарищества, как правило, заброшенные участки, на которых когда-то что-то вот росло, потом люди по тем или иным причинам перестали заниматься.
1: Редко
2: полностью вот все 6 соток, за исключением строений, будут заняты золотарником.
1: Если вдруг вот это будет предупреждение, либо это штраф какой-то будет, да, у
2: смотрите,
1: хозяина?
2: Значит, землепользователи по законодательству обязаны не допускать у себя выращивания этих растений и обязаны с ними бороться.
1: То есть незнание не отменяет, правильно?
2: Да, не отменяет. Значит, с этого года у нас в Кодексе об административных правонарушениях появилась прямая статья за непринятие мер по борьбе с борщевиком и золотарником. До 10 базовых величин можно заплатить штрафа физическим лицам за то, что ничего у себя с этим самым
1: вот
2: инвазивным
1: как
2: растением не делать.
1: Так что, друзья, бдим, смотрим, наблюдаем. А для того, чтобы истребить растения вот опасные, это можно самим сделать, либо это нужно вызывать специалиста?
2: Ну,
1: чтобы не получить химический ожог, биохимический.
2: Если мы говорим о гражданах, о обычных людях, не о больших каких-то сельхозпредприятиях или о лесхозах, то речь идет у нас чаще всего ограничивается вот этими вот, наверное, 6 соток, это максимум, то, что угрожает. Чаще всего это просто несколько кустов палисадники или где-то вот там по углам огорода будут эти растения произрастать. Значит, если их относительно немного, там десяток кустиков, допустим, может быть проще их выкопать, только полностью. Сама по себе скашивание эффекта не дает, потому что в следующем году он замечательно там вырастет. То есть, если несколько кустиков, проще его взять и выкопать. Но, в принципе, самый эффективный метод для золотарника – это химическая обработка. То бишь, использовать обычные, скажем так, бытовые гербициды, которые продаются, да, это Магнум, там, Терсан, Торнадо. Перечень тоже можно посмотреть на сайте областного комитета. У нас есть технический кодекс, установившейся практики по борьбе, там и концентрации приводится, еще что. Единственное, что придется, может быть, повторить эту обработку там на протяжении там 2 или 3 лет, но это очень эффективно. Растение обрабатывается, желательно до стадии цветения, оно замечательно засыхает, и потом можно его убрать. И главное, условие, это вовлекать эту землю в хозяйственный оборот. То бишь, проще говоря, убрали, там избавились от золотарника, посадили там что-то другое, то, что разрешенное, то, что красивое, если это там огород, посадите какие-то там бобовые, еще какие-то растения, которые заместят и не дадут развиться этому, по большому счету, это сорняк.
1: То есть, если я в магазин обращусь, да, специализированный, мне правильные дозы подскажут, да, что нужно, как и чем, и куда.
2: Я думаю, что да, но опять-таки на сайте Комитета природных ресурсов есть...
1: Лучше ознакомиться, прочесть, да?
2: Да, сейчас, слава богу, это, да, не требует там походов в библиотеку, а можно все сделать вот.
1: Рассмотрим такую ситуацию. Если ребенок играл где-то вот на улице, да, в отдаленном участке и получил фитохимический ожог, что делать нужно в первую очередь?
2: Смотрите, что касается, будем говорить о борщевике уже Сосновского.
1: То, что знают люди, да, в основном, борщевик.
2: Да, борщевик. Да. Это реальная опасность для здоровья, прямо вот такая неприкрытая. Значит, как действует сок борщевика? Сок борщевика, он при попадании на кожу сразу ожога не вызывает. При попадании вот этого вот участка, на который попал сок, на солнечный свет, возникает вот эта фотохимическая реакция, и тогда это приводит к ожогу. То есть, если вы по тем или иным причинам подозреваете, что на вас там попал сок этого борщевика, то место это надо, во-первых, да, закрыть одеждой, чтобы на него солнце не попало, и промыть водой с хозяйственным мылом. В принципе, этого достаточно. Понятное дело, если уже ожог развился, надо показывать специалистам, потому что это... я всем, да, рекомендую отнестись очень серьезно к этому, потому что ожоги, пугающие. Это действительно серьезная опасность для здоровья. Естественно, чем больше там площадь пострадавшего тела, тем серьезнее будут последствия. Если на солнце не попало, то просто хорошо вымыть с хозяйственным мылом.
1: Это все-таки очень важно. И резюмируем, давайте вот подведем такой небольшой итог, да? Все-таки, ребят, если у вас на даче есть растения, которые вызывают у вас сомнения, лучше обратиться к специалистам.
2: Да, и даже если вот, допустим, вы просто где-то увидели, там не на своем земельном участке, там где-то в лесу, на поле увидели вот растение, и вы, даже сомневаетесь, оно это или не оно, всегда можно обратиться в нашу инспекцию местную, районную, или к нам в областной комитет, рассказать, где видели, там предоставить фотографии, мы там, как уже специалисты, мы по фотографии уже можем, определить достаточно уверенно, что это там борщевик и золотарник, и вас, скажем, успокоить, что это он или не он. Если это он, то обязательно организуем принятие мер, чтобы его там не было.
1: Сейчас, в общем-то, можно фотографию сделать и окей, Google, да, загрузить.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Вот что это? Расскажи мне, Google, что это за растение, да, опасно либо нет? Михаил Петрович, вы прямо сейчас можете передать привет коллегам или близким.
2: Я хочу, передать привет всем своим коллегам, всем работникам системы Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды.
1: Крепиться в сезон, да?
2: Да.
1: Наше время подходит к завершению. Спасибо большое, Михаил Петрович, за интересную и очень полезную беседу. Напомню, что у нас в гостях был Шалупаев Михаил Петрович, начальник отдела контроля за охраной, использованием земель, недр, биоразнообразия и особо охраняемых территорий. Пожелаем вам, чтобы ваша работа всегда приносила радость, а подконтрольные вам земли процветали. Пусть недра будут богатыми, биоразнообразие удивительным, а заповедная территория неприкосновенным. Всего вам доброго.
2: Спасибо.
1: И вам. А мы, друзья, не прощаемся, окунаемся в необыкновенный мир музыки.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.
5: Лучшая не краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 22 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

вам такая заметка. Как же мне нравятся люди, с которыми не нужно разговаривать каждый день, чтобы оставаться друзьями. Ну, в этом что-то есть. Вот как вы думаете? Психологи считают, что редкие созвоны и встречи считаются признаком крепкой дружбы, потому как настоящие отношения строятся на внутреннем качестве связи, а не на количестве потраченного времени. Означает, что у человека высокий уровень доверия с другом, и они уверены в преданности без ежедневных подтверждений. И редкие разговоры обычно длятся часами. Глубокими темами и важными новостями, которых за полгода, к примеру, поднакопилось прилично, думаю, вы и сами это замечали. Остается только пожелать каждому иметь хорошего, нечастого, но сердечно важного друга.

0: У нас рекламируются все.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Ребят, нашла для вас чудную новость. Оказывается, когда люди спят, внутри каждого человека происходит настоящее чудо. Мозг сортирует воспоминания, укрепляет новые нейронные связи, а сердце замедляет ритм, снижая нагрузку и помогая сосудам. Легкие продолжают снабжать каждую клетку кислородом. Иммунная система активно работает, устраняет угрозу, если она появилась. Организм вырабатывает гормон роста, именно поэтому качественный сон – это не потерянное время, а важный процесс, от которого зависит память, да и вообще вся полноценная жизнь в целом. А любителям отдохнуть днем повезло вдвойне. Даже не тем, кто любит, а у кого есть время для этого. Так что крепкого сна тем, кто сейчас отдыхает и набирается сил. И пусть весь мир подождет. Гучение краины.

Оказывается, зафиксировано 34 случая за последние 20 лет, когда дикие касатки дарили людям подарки. Представляете? В виде рыбы, водорослей, медуз, даже птиц. Ну, неживых, понятно. Иногда добычу оставляли рядом с лодкой, а иногда прям близко подплывали к людям. Что самое интересное, касатки не сразу уплывали, а какое-то время внимательно наблюдали, будто ожидая реакции человека. Спасибо. Спасибо за подарок. Есть предположение, что это является неким альтруизмом, ну, или способом изучения человеческого поведения. Но специалисты напоминают, что приближаться к диким касаткам опасно.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

на Гомель FM на часах 16:51 у микрофона Аня Мишина. Вечер вторника – это своеобразный тупик недели, когда первый шок от понедельника уже прошел, а до горизонта пятницы еще плыть и плыть. Ученые выяснили, что во вторник люди работают хуже всего. Вот так написано. Я не верю, но так написано. Потому что в понедельник они еще боятся гнева начальства после выходных, а во вторник страх проходит, уступая место чистой лени. А поскольку уже вечер, то смело выдыхаем и плавно переходим к среде. Пусть завтрашний будильник будет к вам максимально милосердным. А пока послушаем Медузу «Don't wanna go home». «Не хочу идти домой». Это не про любовь к своему жилью, а про жажду к жизни, к моментам. Так что это, на мой взгляд, прекрасный намек и повод на прогулку на улице, вот, по свежему воздуху. Походить, подышать, понаслаждаться. Солнышко, ну, здорово же!

0: На часах 16.57. Первый час пробежал незаметно. Андрей Баранов с кратким, но интересным обзором пришел в студию.
1: Да, Аня, сегодня будем помогать школьникам. Mm-hmm. В Гомельской области запустили благотворительную акцию «Собери портфель школьнику».
0: Подробнее, да, чуть позже. Друзья, я не прощаюсь с вами. Услышимся в начале следующего часа. А пока послушаем диджея Джейди и трек «Мишель». Это музыкальный телепорт в неоновые 80-е, где каждый аккорд дышит романтикой вечернего города.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание. Глава государства назвал главную особенность уборочной этого сезона.
1: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на две недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси, а так вообще севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
0: В Гомельской области дан старт ежегодной благотворительной акции «Собери портфель школьнику». Профсоюзные организации региона помогут подготовить к новому учебному году детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также из семей, воспитывающих детей-инвалидов или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках коллективных договоров правком окажет работникам материальную поддержку на покупку канцелярских принадлежностей, рюкзаков и сертификатов. Акция проводится в рамках инициативы «Профсоюзы детям». В Будокошелевском районе вблизи деревни Пытьковка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Люди оказались заблокированы в салонах. Спасатели МЧС с помощью специального инструмента вскрыли двери машин и спасли четырех человек, в том числе ребенка. Одна пассажирка погибла, остальные пострадавшие госпитализированы. На месте аварии работали 9 спасателей и 3 единицы техники МЧС. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Новости искусственного интеллекта.
3: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
3: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включай радио «Гомель ФМ».

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.07 вы на Гомеле ФМ у микрофона Аня Мишина. Ребята, сегодня в теме вечернего эфира в Телеграме я задала вам вопрос. На какой безумный поступок вам никогда не хватит смелости? Делитесь в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ. Я бы очень хотела, кстати, прыгнуть с парашютом, но понимаю, что смелости, да, не хватит. Так что буду продолжать просто этого хотеть и бояться. Жду ваши варианты, обсудим. А мы продолжаем наш вечерний эфир и в этом часе послушаем. Дэвид Гетта исполнит трек о внутренней красоте и безусловной любви к жизни. Beautiful People.

Get and Girl звучит как спасательный звонок от лучшей подруги, от Меган Тейлор. Дагни – и трек, который очищает от прошлых обид и чужой лжи. Rain.

Parade of Planets и трек My Lolita, где текст и мелодия остались прежними, но звучит современно. А продолжает наш вечер Арсеньева и трек «Не такая», в котором обнажается душа, свободная от чужих ожиданий и стереотипов.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
6: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Никита Белько – это яркий белорусский певец, музыкант и суперфиналист первого сезона шоу «X-Factor Беларусь». Также является исполнителем масштабного хита «Выпускной». Под этот трек традиционно встречают рассветы тысячи выпускников по всей стране. А в треке «Засыпай» Никита убаюкивал нас своим красивым и мощным вокалом, погружая в вечернюю романтику. Но у ночи есть и другая – яркая страна с яркими красками мегаполиса, громким тембром и близкими людьми рядом. Смело перешагиваем на волну ночной жизни вместе с Дэвидом Гетто и треком «Beautiful People».

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

многие наблюдали такую картину, как чайка или другая птица стаскивала у людей или кусок пиццы, или что-то иное. Подлетали и уносили кусочек. Ну и ладно, вроде и не жалко. А вот в Англии чайку не закуски, а привлек внимание резиновый ограничитель для двери. Схватила эту вещь чайка и попыталась убежать. Видимо, улететь было тяжело, но в конце концов добыча выпала из клюва. Ограничитель был спасен, по крайней мере, на этот раз. Можно предположить, что похищение этого предмета было как-то связано со строительством гнезда, но почему бы и нет? Может, перепутала вещь с едой, ну, мало ли. Чайку целую неделю она, видимо, намечала запчасть для двери. Видимо, все было проделано заранее, чтобы развлечь или, может быть, позлить людей. Хотя, что злить? Быстрее развлечь. И так, оказывается, бывает с пернатыми друзьями нашими.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 22 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Бывают дни, когда серое небо над головой словно отражает то, что происходит у нас внутри. Летний ливень смывает старые дороги, а густой туман неопределенности скрывает от нас тех, кто еще вчера был ближе всех. В такие моменты легко потеряться, свернуть не туда и вообще забыть, где твой дом. Но настоящее чувство не бояться плохой погоды. У каждого внутри есть свой личный навигатор, который даже сквозь разные штормы и препятствия все равно указывает на определенного человека, вот как ни крути, даже если кажется, что приборы сходят с ума. Сергей Лазарев расскажет о своих координатах на компасе прямо сейчас.

0: Оказывается, мы мало знаем о вкусе к жизни. Лилиан, известная в интернете как бабушка Друняк, обожает активный образ жизни и вечеринки. И несмотря на то, что даме 96 лет. Правда, любовь к шумным забавам может выйти Лилиан боком, пригрозили выселением из дома престарелых. Персонал раздражает слишком громкая и буйная постоялица, которая устраивает праздники и тусовки. В интернете бабушки отправляют, конечно, слова поддержки. Она говорит, что будет сопротивляться выселению. В конце концов, она платит за все, за свое проживание, не собирается сидеть тихо, только потому, что она пожилая. Лилиан добавила, что продолжит жить так, как ей нравится. И в чем же она не права? Тут, конечно, есть две стороны, правильно? Может, кому-то шум и мешает. Надеемся, что люди между собой все-таки договорятся и дадут бабушке наслаждаться жизнью. Это ведь прекрасно. Музыка, вечеринки, движ, эх!
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:51 у микрофона Аня Мична. Как вам такая заметка? Если человек храпит, то не нужно толкать его в бок, потому что он сбивается и начинает сначала. Думаю, база. А вот официальный мировой рекорд самого громкого храпа принадлежит шведской стилистке по имени Каре. Уровень шума достиг 111,6 дБ. Это громче, чем работающий перфоратор. Вы представляете? Вертолет или концерт рок-группы, к примеру. Вот как бывает. Поэтому если ваша вторая половинка тихонько храпит, может и пусть себе храпит. Вспомните про перфоратор и пожалейте его. Не толкайте в бок, а то вдруг он захочет попасть в официальный мировой рекорд.

0: На часах 17.57. 2 часа завершились, но в запасе есть 3-й. Андрей Баранов, как всегда, нас приятно удивит кратким анонсом.
1: Обязательно. Огонь, вода, ветер, воздух. Я не про известный такой мультсериал. Это 4 стихии. Выставка у нас в Гомеле открылась. Очень интересные фотографии, поэтому расскажу, куда нужно сходить.
0: Начало прям такое бодренькое. Интрига. Ребята, мы услышимся уже в новом часе. А пока послушаем One Republic и трек Runaway, под который хочется собрать чемодан. Даже если на балансе немного рублей и небольшие хвостики.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомеле». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание. Глава государства рассказал, что готовность техники – это первая составляющая успешной эстрады.
4: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал два главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем, не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организациях. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинковичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависит от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
3: К новостям нашего региона. Медосмотры детей к новому учебному году проходят по четкому порядку. Об этом рассказала главный специалист отдела организации медпомощи Главного управления по здравоохранению облсполкома Марина Васильцова. Диспансеризация проводится в месяц рождения ребенка, и если срок справки не истек, новую оформлять не нужно. Исключение – дети, которые впервые идут в сад или в первый класс. Для них справка обязательна к 1 сентября. Летом в первую очередь стоит пройти осмотр тем, у кого истек срок документа. А первоклассникам комиссию обычно проходят в мае. Родителей просят не откладывать визиты в поликлинику на последний день. Выставка «Четыре стихии» Алексея Нарейко открылась в Гомеле. Посетители музея истории, печати и фотографии увидят свыше 20 работ фотографа, чьи снимки не раз отмечались на конкурсах, включая «Золотую литеру». Алексей Нарейко умел зафиксировать яркое мгновение в кадре. В этом году мастеру бы исполнилось 60 лет. Познакомиться с творчеством человека, для которого фотография была способом говорить с миром, может каждый. Вход свободный. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Опять вставать?
6: А куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. It's that time for you to get on the floor.
1: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеля ФМ на часах 18.09. У микрофона Аня Мишна. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать нам то, что хотите передать. И самое главное – это открою занавес еще раз. Буквально после песни вы услышите нашего гостя. Это делегат Всебелорусского народного собрания Юркова Мария Андреевна. А пока продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Трек как напоминание о том, что настоящие чувства не требуют гаданий. От Насти Кравченко. «Ромашки».

Лизо и трек Special звучит как теплое послание поддержки друг другу. Анна Трубецкая и трек «Новое я» как гимн личной эволюции и умений прощать самого себя.

Teddy Swims в треке Bad Dreams исполнит оду о личных переживаниях. Продолжает наш вечер Мьюз и трек Night Shift Superstar, когда прошлое остается позади, а впереди только чистый и светлый горизонт.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Итак, напомню, что прямо сейчас вы услышите нашу гостью, делегата Всебелорусского народного собрания, Юркову Марию Андреевну. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как добрались, как ваше настроение?
2: Замечательно. В преддверии отпуска, в преддверии того, что нет дождливой погоды, что у нас погода радует солнышком, настроение может быть только замечательным.
1: Ну, дождь-то будет, как ни крути. Ну, ничего страшного, он нам не помешает, правда?
2: Правда.
1: Польет наши грядушки и огурчики. Да. Давайте вот поясним нашим слушателям, что наша беседа вот все-таки приурочена к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям простыми словами, что значит Всебелорусское народное собрание. Вот наверняка нас слушают и молодое поколение, и всем будет интересно.
2: Да, действительно, 30-летие — это не просто юбилей, это доказательство, что в нашей стране, в Республике Беларусь, существует механизм соединения различных слоев общества. Всебелорусское народное собрание — это высший орган народовластия в новом таком облике, 7-е Всебелорусское народное собрание, но начало берет в 1996 году. Это год такой был непростой. К счастью, мы не жили в это время, мы родились абсолютно в другой реальности, но тогда нужно было как-то соединять, нужно было как-то спасать экономическую ситуацию в стране и в целом все то, что происходило в стране, поэтому был создан такой механизм, было просто необходимо место, которое будет соединять различные слои общества для достижения какого-то результата, для того, чтобы понимать, как страна будет двигаться в дальнейшем. Поэтому вот Всебелорусское народное собрание существует с 96 года, и 7-е кардинально отличается от предыдущих 6, потому что на референдуме в 22 году, когда меняли конституцию, внесли правки о том, что Всебелорусское народное собрание — это конституционный орган, то есть все решения, принятые на ВНС, имеют обязательный характер. Если все 6 предыдущих имели рекомендательный характер, то данное Всебелорусское народное собрание, 7-е, оно избирается на 5 лет. Заседание проводится не реже, чем один раз в год. И вот мы будем работать на протяжении 5 лет, и все решения, принятые на ВНС, имеют обязательный характер, конституционный, то есть обязательны к исполнению. В этом, конечно же, отличие есть. И расширение, огромное расширение полномочий, то есть это не просто принятие документов и обсуждение программы на 5-летку и так далее, а это действительно принятие стратегических документов для нашей страны. Ну вот уже прошло 2 заседания, в этом году мы с нетерпением ждем 3-го заседания Всебелорусского народного собрания.
1: А если есть какие-то изменения, то есть хочется внести какую-то новинку, либо какую-то корректировку, это все можно? Либо это...
2: Конечно, это же все делается через нас, через делегатов. Мы встречаемся с коллективами, выходим в трудовые коллективы, общаемся с молодежью. Если возникает какая-то инициатива, то да, все дороги открыты, и мы выносим это на уровень области, ну а потом компонируем и уже выносим на обсуждение на ВНС.
1: А что вот лично вас привело к тому, чтобы стать делегатом? Ваши инициативы, вы об этом ранее знали, либо уже...
2: Ну, конечно, я знала, что вносятся изменения в Конституцию. Конечно, было интересно, но, честно говоря, наверное, это было неожиданно. Такой самый распространенный миф, что позвонили, да, назначили, все, ты будешь ходить в ВНС. На самом деле нет. Просто так туда попасть нельзя, туда делегируют. Вот, ну, там есть ряд, способов, как можно стать делегатом в ВНС. Я попала от субъекта гражданского общества, от всем известной массовой молодежной организации, от Белорусского республиканского союза молодежи. И вот мне позвонили, предложили. Конечно же, для меня это было неожиданно. Конечно же, я очень хотела попасть. И это проходило ряд ступенчатых выборных таких ступенчатых кампаний, когда нас избирали на пленумах, за нас голосовали, мы предлагали свою программу избирателю, ну, то есть это вот такой ступенчатый процесс был, ну, а потом уже на пленуме Центрального комитета БРСМ нас окончательно избрали, и мы стали делегатами ВНС.
1: Интересно. Мария, опишите один день из жизни делегата во время заседания. Во сколько начинается ваш день? Как проходит обсуждение? Хватает ли времени на отдых? Может быть, ну, обед есть наверняка.
2: Это, наверное, самое интересное. Вообще само заседание Всебелорусского народного собрания, оно проходит не реже, чем один раз в год. И, ну, по крайней мере, пока где я участвовала, оно было двухдневным. В первый день мы приезжаем. Конечно же, у нас есть время, чтобы привести себя в порядок, подготовиться, взять необходимые документы. Ну, и мы отправляемся уже делегацией централизованно во Дворец Республики. Там, конечно же, регистрация. Вообще, во Дворце Республики царит такая атмосфера взаимодействия.
1: Я там не была, но так хочется.
2: Обязательно нужно съездить. Царит атмосфера взаимодействия взаимодействие с единомышленниками, потому что там же собираются не только делегация Гомельской области, там же делегации со всех абсолютно областей, там наши товарищи, наши друзья, с которыми мы видимся вот от года в год, поэтому, конечно же, атмосфера такая рабочая, очень интересно всем, что же скажет глава государства, потому что также по Конституции послание президента проходит на заседании Всебелорусского народного собрания, и, конечно же, все с нетерпением ждут этого события, ну, проходим в зал, слушаем, что скажет президент, и, конечно же, задаем вопросы. А наш президент на вопрос отвечает честно, открыто, искренне и всегда очень интересно.
1: Здорово. Друзья, а прямо сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы и музыку, а после вновь услышимся, не прощаемся.
0: Музыка твоей страны.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Напомню, что прямо сейчас у нас в гостях в студии делегат Всебелорусского народного собрания Яркова Мария Андреевна. Мария, еще раз здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Мы остановились с вами на вопросе о том, как проходит заседание Всебелорусского народного собрания. А вот отдых входит в программу этих двух дней? Вот расскажите.
2: Конечно. Первый год, когда мы ездили, для нас был запланирован концерт звезд белорусской и российской эстрады. Мы все вместе танцевали под «Плывет веночек» и под песню Олега Газманова и так далее. Ну и, конечно же, после вот таких развлекательных мероприятий предусмотрено, естественно, хорошо выспаться, потому что на следующий день снова работа на заседании. В первый год это было очень, во-первых, организационно. В начале выступления президента, потом мы избирали председателя, заместителя председателя, ну, такие ряд кадровых вопросов, а на второй день мы уже принимали такие очень важные документы, вот несмотря на то, что я достаточно молодая девушка, но такие документы вот вникли и обсуждали с коллегами, это вот военная доктрина и концепция национальной безопасности, потому что сегодня геополитическая обстановка такова, что вооружен, предупрежден, значит вооружен, поэтому и несмотря на то, что военная доктрина у нас такая оборонительная, но она имеет реальную силу для наших противников, поэтому вот такие серьезные вопросы отдаются на откуп Всебелорусскому народному собранию.
1: На вас возложена, да, огромная ответственность.
2: Это правда. Да, да. На второе заседание... Первый день мы заслушивали послание президента к белорусскому народу, его ответы на вопросы, потому что всегда важно. Это такой вот посыл, импульс, который дает Александр Григорьевич, который мы несем дальше в коллективы, рассказываем об этом, да, и многие же слушают это,
1: конечно,
2: в прямом эфире. Это
1: конечно.
2: Же интересно. Это вообще для всей страны такое, ну, скажем так, точка старта отчета.
1: А вы задавали вопрос от себя?
2: Пока нет.
1: Или
2: я
1: те,
2: думаю,
1: кто,
2: все впереди.
1: Кто хочет, да? Не
2: кто хочет, конечно. Конечно, боится, любой человек может поднять руку, подойти к микрофону, задать вопрос, это безоговорочно.
1: Вы пока не подходили, да?
2: Пока нет, у меня еще есть 3 года впереди, поэтому обязательно сформулируем самый важный вопрос. Ну и вот в 25-м году после послания президента для нас было организовано посещение Белэкспо. Это была выставка «Беларусь интеллектуальная», и огромнейшее впечатление произвело, потому что все, чего достиг наш народ за более 30 лет, было представлено на этой выставке. Была возможность и полазить по комбайну, и посмотреть какие-то научные разработки, подоить корову даже можно.
1: Здорово.
2: Было интеллектуально, ну, так вот это и виртуально. Здорово. Попробовать белорусскую продукцию, попробовать там выделить ДНК, различные химические анализы. Полностью была представлена сфера нашей безопасности, нашего, вот абсолютно все, чем может гордиться Беларусь, было представлено на этой выставке. И вот я скажу, что нам не хватило того времени, что мы посетили эту выставку, и мы поехали туда всей семьей еще раз и посетили.
1: А, то есть можно просто поехать уже
2: абсолютно
1: без...
2: бесплатный вход, свободный, и все белорусы.
1: Как интересно, я не была.
2: Наверное, на протяжении с декабря до февраля была открыта эта выставка. Ну, сейчас там уже что-то
1: я
2: другое.
1: Я себе уже нарисовала тут картину прототипов, да, маленьких и в миниатюрах.
2: Да, там, правда, там не хватит дня, чтобы обойти
1: интересно.
2: Все и вникнуть абсолютно во всю эту тематику. Ну, и второй день мы также вот для нас был расширен ряд полномочий. Это были решены кадровые вопросы. Mm-hmm. Это были избраны судьи Верховного и Конституционного судов. То есть, ну, настолько сегодня расширены полномочия для делегатов Всебелорусского народа. Народное собрание, аналогов ему нет в мире. Ни в одном государстве мира молодежь не может наравне с депутатами, государственными служащими, министрами решать такие стратегические вопросы для нашей страны.
1: Это только у нас, да. Это очень здорово.
2: Только у нас.
1: Как вы думаете, решения, принятые в Минске, к примеру, на собраниях, изменят жизнь простого человека в регионе?
2: Конечно. Все те документы, которые принимаются, мы же все живем по одному закону, мы же все придерживаемся Конституции Республики Беларусь, и, конечно же, все принято на Всебелорусском собрании прямо касается каждого человека, кем бы он ни работал в любой сфере.
1: А человек, который не состоит делегатом, да, не является, ему есть что предложить, свои мысли, идеи, вот как это сделать? Но он не делегат.
2: На встречу с делегатами Всебелорусского народного собрания. Мы очень часто выходим в коллективы. Вообще, очень, ну, такой распространенный миф, что наша работа — это только заседание в Минске, в Дворце Республики.
1: Да,
2: все,
1: да,
2: на
1: да.
2: этом нет. Заседание — это 10% всей работы, все остальные 90% — это работа в коллективе, работа с трудовыми коллективами, с молодежью в том числе, потому что перед заседанием нам же нужно аккумулировать сформулировать инициативы. Нам же нужно понять, какие проблемы мы должны вынести, и что вот мы сейчас принимали программу социально-экономического развития страны, и туда в том числе представители Гомельщины вносили свои инициативы. Это очень, это нужно, потому что вообще не любой закон в Республике Беларусь не принимается без участия простых жителей. Те, кто работает в реальном секторе экономики, и те, кто в этом, немножечко больше понимает.
1: То есть нам важен каждый
2: нам
1: голос.
2: Нам важен
1: каждого.
2: Каждый голос. Да. Это перед заседанием, а после заседания наша основная задача — это дойти до каждого, достучаться до каждого и рассказать, какие посылы говорил президент, и о том, что сегодня важно, на какие акценты мы должны остановиться в этом году, и как мы должны делать. А президент всегда говорит, что в любой сфере нужно работать честно. Каждый на своем рабочем месте, если мы будем каждый выполнять то, что должны, и жить мы тогда будем хорошо, и с нашей страной тоже все будет хорошо.
1: Честно и по совести, да, друзья. Мы не прощаемся с вами, услышимся вновь, а пока прервемся на прогноз погоды и послушаем музыку. И опять услышимся с Марией Андреевной. Не переключаемся.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Завтра, 22 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Друзья, напомню, что прямо сейчас у нас в гостях делегат Всебелорусского народного собрания Яркова Мария Андреевна. Продолжаем нашу интереснейшую и важную беседу. Мария, каково это осознавать, что ваш голос решает судьбу страны? Прям вот так даже скажу.
2: Это огромная ответственность. Ответственность перед собой, перед своими коллегами, друзьями, перед людьми, которые избрали и делегировали, потому что мы же представляем конкретно в моем случае интересы молодежи. И это ответственность перед собой, потому что, ну, конечно же, зависит, от тебя зависит, какое решение примется, по каким документам будет двигаться страна в дальнейшем. И еще раз повторю, что ни в одной стране мира нет таких возможностей для молодежи, как есть сегодня возможности у молодежи Республики Беларусь.
1: Это прекрасно.
2: Это огромное заблуждение, что мы приезжаем туда и просто вот, ну, руку подняли, проголосовали, и на этом все. У нас у каждого есть голос. Мы каждый можем поднять руку, высказать свое согласие или несогласие, предложить какую-то инициативу и задать вопрос. Поэтому, ну, для молодежи это очень почетно, что вот представители входят в состав Всебелорусского народного собрания.
1: Вы рассказывали про программу социально-экономического развития страны. Какой из ключевых приоритетов вам ближе всего?
2: Да, действительно, программа социально-экономического развития, она включает в себя 7 приоритетов. Остановлюсь подробненько, коротенько на каждом. Mm-hmm. Это, конечно же, демографическая безопасность. Президент отметил на послании на втором заседании ВНС о том, что Беларуси без нас, белорусов, не будет. Поэтому демографическая безопасность, конечно же, входит в состав программы социально-экономического развития. И вот в рамках этого будет построено либо реконструировано 83 объекта здравоохранения и 72 спортивных объекта в рамках данного приоритета. Дальше мы говорим про человеческий потенциал. Это практика, ориентированное обучение, поддержка молодежных перспективных проектов, обеспеченность кадрами. Среда для жизни также есть такой приоритет. Значит, планируется 11% доля домов после капремонта, 5 миллионов квадратных метров арендного жилья и многое-многое другое. Конкурентоспособность белорусов — это промышленная работа, беспилотные системы, пилотируемая авиатехника, фармпрепараты, электромобили, многое-многое другое. Им важно сказать, что Беларусь-то сегодня многое делает, чтобы обеспечивать саму себя в сфере экономики. А также это цифровая трансформация, планируется 90% отечественной техники. Сильные регионы, есть и такой приоритет, это развитие, развитие восточного региона Могилевской области, Минского промышленного комплекса, Витебского Поозерья, экология, рациональное природопользование, Припятское Полесье. То есть, ну, нам важно, чтобы сегодня каждый уголочек нашей страны имел такой же вес, как и областной центр. Но программа, еще есть такой приоритет — обороноспособность, дальнейшее развитие вооруженных сил, обеспечение надежных гарантий безопасности. Это 50% доли отечественных образцов вооружения и 130% это рост инвестиций в производство вооружения. Реализация туристического потенциала — это сегодня немаловажно. Сегодня Беларусь — это огромный, ну, такой вот островок мира, безопасности, спокойствия. Сюда люди приезжают просто отдохнуть. Я уверена, что так и будет и продолжаться. Ну и самым таким важным, ну, для себя, как человека сферы образования, мне очень отрадно, что в программе социально-экономического развития расписано патриотическое воспитание, патриотическое и гармоничное воспитание личности. Потому что да, за любой сферой стоят люди. Если мы возьмем любой из приоритетов, каждый начинал свой путь со школьной скамьи. Поэтому, конечно же, сегодня развитие образования, я считаю, это приоритетом. Я и сама во многом в общественной жизни города, области и страны во многом благодаря тем социальным лифтам и институтам, которые сегодня есть у нас в стране. Поэтому, конечно же, мы будем это продолжать и развивать в дальнейшем.
1: То есть вы считаете, что все изменения мы увидим, да, в школах, в больницах, благодаря вашей работе?
2: Вот, мы их уже видим, потому что программа социально-экономического развития, она уже принята, и мы уже двигаемся и работаем по этой программе. Она затрагивает и школы, и учреждения здравоохранения, и много-многое другое.
1: И такой заключительный вопросик вам задам. Вы видите вот наш город и страну, да, вот какую через 5 лет, вот как вот вы себе представляете, вот как вот, вот в вашем понимании, какие будут, грядут изменения, может быть, ну, пусть не в глобальном плане, да, а в рамках вот вашего понимания?
2: Об этом когда-то говорила Наталья Ивановна Качанова, и вот мне очень нравится вот эта мысль о том, что через 5, 10, через 30 и 50 лет мне хочется видеть Беларусь такой, мне хочется видеть страну такой, в которой жили бы мои внуки и правнуки, и чтобы они жили в такой стране, в которой сейчас живу я, в нынешней Республике Беларусь, потому что у нас огромные возможности. Конечно, через 5 лет наша страна будет динамично развиваться, еще больше будет трансформации, цифровизации, но наше самое главное богатство — это люди.
1: Люди, память.
2: Поэтому да, через 5 и 10 лет 100% наша страна видится мирной, стабильной, спокойной и той стране, в которой действительно хочется жить и продолжать, чтобы жили дети, внуки, правнуки и так далее, чтобы продолжался род.
1: Такая прям теплый такой посыл, теплый очень. Подытожим нашу беседу. Если есть, друзья, возможность войти в состав делегата, то это прекрасная возможность внести свою лепту в развитие страны.
2: Да,
1: вот, вот так прям звучит, это красиво, да, и гордо. По традиции, Марина Андреевна, можете передать привет прямо сейчас вашим коллегам или родным?
2: Всем, кто меня слушает, огромный-огромный привет. Хотелось бы всем слушателям пожелать крепкого здоровья, мирного неба над нашей замечательной страной. И такой совет: никогда не останавливаться на достигнутом, всегда быть активными жителями своей страны, быть настоящими патриотами.
1: Это важно, спасибо большое. Ну что, друзья, наше время заканчивается, поэтому для интересных вопросов спасибо, Мария, большое, что пришли к нам. Напомню, спасибо, что у нас в гостях была делегат Всебелорусского народного собрания Юркова Мария Андреевна. Пусть каждый день приносит вам поводы для улыбок, а все идеи реализовывались. До новых встреч!
2: До свидания.
1: А мы не прощаемся, ребят, а продолжаем наш вечерний эфир. И пока послушаем Анну Трубецкая с треком «Новая я».
3: Музыка твоей страны.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.51 у микрофона Аня Мечина. Друзья, если вы прямо сейчас ищете работу SMM-специалиста, вы знаете алгоритмы социальных сетей, умеете создавать интереснейшие и креативные визуалы, вы коммуникабельны и грамотны, то у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды на Гомеле ФМ. Отправляйте резюме на почту ok@tvrgomel.by или в Инстаграме в директ @radiogomel.fm. На Вайбер тоже может отправлять резюме. Телефон с кодом 29341438. Не упустите возможность стать частью нашей команды.

0: На часах 18.57. 3 часа завершились быстро и незаметно. Андрей расскажет нам прямо сейчас что-то наверняка интересное.
1: Если нас слушает одаренная и талантливая молодежь, знайте, президент подписал распоряжение о подтверждении стипендии для вас.
0: Вау.
1: Вот талантливая молодежь, вот у тебя какой талант есть?
0: У меня талант? Надо подумать. Талант. Ну, я руками пишу, ну, пою иногда, иногда. А так прям вот, чтобы талант.
1: Значит, его надо практиковать, эх, чтобы
0: эх, все было еще лучше. Эх, грустно тобой стало. Наверняка он есть, я поищу.
1: Обязательно.
0: Я поищу, да. Друзья, прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомель FM. А пока послушаем Shoes Cup Sport Only You. Трек звучит как первые лучи солнца после долгой ночи. Вот как. Вот как.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Заповедник 1993-2006. Подробности 7 карат. Проводите по телефону 629-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание. Глава государства рассказал, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
6: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволит полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелинского, Велельческого, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки кормов. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
5: Александр Лукашенко подписал распоряжение об утверждении решений Советов специального фонда президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи. На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда главы государства будет направлено порядка 758 тысяч рублей. Стипендии президента назначены 197 студентам вузов. Гран-премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов и курсантов, а также 11 творческих коллективов. Строительство двух молочно-товарных комплексов в Мозырском и Рогачевском районах обсудили на совещании под руководством губернатора Ивана Крупко. Объекты возводят при поддержке Минска на базе хозяйств «Заря» и «Тихиничи» за счет столичного бюджета и средств самих предприятий. В составе комплексов коровники, доильные блоки, профилактории и коммуникации. Глава облсполкома потребовал не сдвигать сроки и соблюдать этапность работ. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: На
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
10: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
11: Дай мне ударных!
10: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Дети, а порой и взрослые, почти всегда что-то коллекционируют. Помимо традиционных значков, марок и солдатиков, в 90-е годы наши квартиры порой были заполнены довольно странными коллекциями. В то время на рынок хлынули жвачки, и дети активно их покупали. Хотя вкусными были далеко не все. Основной целью были вкладыши. Самые популярные были Love Is, Turbo, Tippy-Tip, Donald Duck и Boomer. Еще одна цель в жвачках – наклейки. Их собирали и просто так, и наклеивали в специальные альбомы-брошюрки. Тематики были самые разные. Сериалы, животные, актеры боевиков, мультсериалы. Дороже жвачек были голографические наклейки, которые продавались пакетиками по 6 штук. Самым популярным альбомом была «Русалочка». Но хватало и других по мультсериалам, комиксам, а также с куклами Барби и популярными артистами. Впрочем, на тех же лотках, где продавали жвачки, можно было купить наклейки поштучно или обменять повторки с доплатой. Также многие в то время собирали разноцветные алюминиевые банки импортной газировки, пива и различных коктейлей. Их ставили на полочку и гордились коллекцией. Сейчас бы это добро полетело на помойку. В ту же категорию шли банки от кофе и чая. Сначала они украшали кухонные шкафчики, потом хозяйкам надоело сметать с них пыль, и они становились хранилищем круп, пуговиц, специй и даже денег. У пап в таких банках обычно хранились болтики, гаечки, гвоздики и прочая мелочевка, полезная в хозяйстве.
0: Олдскулы свело.
2: Совсем не обязательно в семье кто-то курил. Но сигаретные пачки, непременно импортные, нередко украшали серванты квартир. Еще одна категория предметов, которые сейчас бы отправились в мусорное ведро. Но в 90-е их коллекционировали. А в нулевые собирали еще и пивные крышки, чтобы попасть на музыкальные опен-эйры. Начиная со второй половины 80-х, с распространением видиков, видеосалонов и мелькания по телеку отрывков из фильмов про монахов Шаолинь и ниндзя, на руках начали появляться маленькие черно-белые фотокарточки с изображением популярных на тот момент персонажей. Шварценеггера в ролях Конана Варвара, Дача из «Хищника», Джона Мэтрикса из «Команда», Сталлоне из «Кобры» и «Рэмбо», Сёка Суги в роли ниндзя, Джета Ли в роли монаха Шаолинь. Был период, когда эти карточки ценились очень высоко. Качества, как правило, были дрянного, но от них прямо веяло какой-то притягательностью. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание. Глава государства рассказал, что его особенно возмущает в застарелой проблеме.
4: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомство Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим. Пьянки, ну это обычное дело. В ходе проверок выявлены 150 пьяных людей, которые не должны даже нюхать не то что пить. Как всегда обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. По стране прокуратурой установлен 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. Такие факты выявлены в 25 районах Брестской, Минской, Могилевской областей. На мой взгляд, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину. Управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.
3: Александр Лукашенко подписал закон об оптимизации процедур охраны интеллектуальной собственности. В частности, сокращаются сроки экспертиз и выдачи свидетельств на товарные знаки, географические указания и объекты промышленной собственности. Законом также урегулирована выплата вознаграждений авторам служебных произведений. Кроме того, разрешено использовать музыкальные произведения в телепередачах без обязательного пакета и на крупных государственных мероприятиях, без согласия правообладателей, но с выплатой. В Гомельском облсполкоме на аппаратном совещании обсудили благоустройство Лельческого и Калинковичского районов. В Лельческом районе высадили более 80 тысяч многолетних цветов и организовали уход за ними. Губернатор Иван Крупко назвал эту практику примером для других территорий. В Калинковичском районе требуется усилить контроль за отходами, обеспечить их вывоз и сортировку, не допускать свалок и вести учет объемов на каждом объекте. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Опять встать?
6: Куда?
7: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
1: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут еще.
1: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: В Гомельской области на жатве нынешнего года ожидают собрать вместе с кукурузой 1 миллион 550 тысяч тонн зерна. Об этом на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, которое провел президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как отметил губернатор, в организациях Гомельской области в этом году подлежит уборке 390 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых и рапса. По словам главы региона, на сегодняшний день в области готов 954 комбайна. Это 99%. Все они прошли технический осмотр. Остальные до конца недели будут отремонтированы, заверил Иван Крупко.
1: Местное время.
2: Брагинщина – район с богатой историей и трудолюбивыми людьми. Убедиться в этом лично смогла член Совета Республики Алла Смоляк, посетив ключевые точки района. О том, как прошел визит, расскажет редактор интернет-ресурсов Тимофей Михаленко.
3: Сенатор Алла Смоляк посетила Брагинщину. Парламентарий встретилась с трудовым коллективом УАО «Пироможник». В центре внимания оказались ключевые аспекты безопасности. Продолжением поездки стал личный прием граждан в агрогородке Малейки, где местные жители смогли напрямую обратиться к сенатору со своими проблемами и получить компетентные разъяснения. Особое внимание парламентарий уделила и мониторингу социальной инфраструктуры района. Также в рамках визита сенатор посетила парк Вишневецких в деревне Тельман, памятник садово-паркового искусства, который является важной частью историко-культурного наследия Брагинщины.
2: Для жителей района такой визит – это прежде всего возможность быть услышанными. Прямой диалог с сенатором помогает быстрее находить решения самых острых вопросов на местах.
1: Местное время.
2: В Октябрьском районе стартовал важный социальный проект. Подростки не просто проводят каникулы с пользой, но и учатся главному – сопереживанию и ответственности. С подробностями моя коллега Елена Старинович.
4: Для многих школьников каникулы – это не только долгожданный отдых от уроков, но и отличная возможность сделать первые шаги во взрослую жизнь. В рамках республиканского проекта «Время добрых дел» на базе Октябрьского ТЦ «Сона» стартовал проект по вторичной занятости молодежи. В течение 10 рабочих дней 11 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет трудятся над благоустройством прилегающей территории центра. Здесь все по-настоящему. Перед началом смены обязательный инструктаж по охране труда, оформление трудовой книжки, четкий график и зарплата. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята приводят в порядок клумбы, очищают дорожки и облагораживают территорию. Однако проект «Время добрых дел» выходит далеко за рамки трудового воспитания. Особенность работы в ТЦ «Сон» заключается в том, что ребята трудятся бок о бок с людьми с инвалидностью, которые посещают центр. Такое общение становится важным жизненным уроком. Подростки учатся вниманию и заботе о тех, кто в этом нуждает.
2: Такие проекты помогают подросткам увидеть, что их труд действительно нужен и важен.
1: Местное время.
2: Молодежь на Ровле сама придумывает, как сделать пятничные вечера незабываемыми. С подробностями моя коллега Олеся Литвин.
5: Если вы думаете, что молодежь только и делает, что сидит с гаджетами, то спешим вас в этом разубедить. Каждую пятницу на набережной на Ровле собираются активные и креативные юноши и девушки, чтобы провести время не просто весело, но и интересно. В этот раз ребят ожидал турнир «Без душнил». Да-да, вот такое нетривиальное название придумали сами участники. А началось все с зажигательного киноквиза. Юноши и девушки с азартом отгадывали популярные фильмы по фотографиям, вспоминали любимые киноленты. Это было настоящее соревнование умов и киноманской эрудиции. Но на этом веселье не закончилось. Следующим этапом стали живые картинки. Участники с энтузиазмом изображали смешные и запоминающиеся кадры из любимых мультфильмов. А в завершении вечера всех ждала дискотека. Музыка, танцы, отличное настроение. Все, что нужно для идеального конца рабочей недели. Ребята оторвались по полной, заряжая своим настроением всех вокруг. Вот так, благодаря инициативе и активности нашей молодежи, пятничные вечера в Наровле превращаются в яркое и исключительное событие. Это отличная возможность не только весело провести время, но и найти новых друзей, раскрыть свои таланты и просто насладиться атмосферой.
2: сила молодежного сообщества в способности создавать свой праздник своими руками. И набережная в Наровле – лучшее тому подтверждение.
1: Местное время.
2: «Знай наших» добрушанка Полина Борейко взяла серебро и бронзу в прыжках на матчевых встречах команд союзного государства и установила личный рекорд. Отличный результат белоруска продемонстрировала в Минске на стадионе «Динамо». Поддерживали легкоатлетку родные, а также первый тренер девушки Наталья Амелина. Полина Борейко стала серебряным призером в тройном прыжке, а также завоевала бронзу в прыжке в длину с результатом 6 метров. На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двадцать 22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться, преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных вкраплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
0: Техноджунгли.
1: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах ткани. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2006-го. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире службы информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание. Глава государства расставил акценты на мероприятии, а также обозначил главные темы всей уборочной.
5: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
4: Александр Лукашенко подписал указы о кадровых перестановках в руководстве вооруженных сил. Александр Масолов назначен заместителем министра обороны по тылу, начальником тыла вооруженных сил. Андрей Бурдык освобожден от этой должности и уволен в запас. Начальником главного управления боевой подготовки вооруженных сил стал Дмитрий Битный. Александр Бас освобожден от командования Северо-Западным оперативным командованием и уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знака различия. В Гомеле скверу в центре города официально присвоили имя маршала Константина Рокоссовского. Объект расположен на пересечении улицы Советской и площади Восстания вблизи предприятия «Труд». Это решение имеет особое значение для областного центра и сохранения исторической памяти. Константин Рокоссовский – легендарный военачальник, который внес неоценимый вклад в освобождение Беларуси и победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, маршал сыграл огромную роль в послевоенном восстановлении разрушенной инфраструктуры Гомеля. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее, туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посудомоечную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах, а взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
0: Техноджунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель. Она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало. Производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе. Сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно В джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Все скажет музыка.

удовольствием.